0: Красная армия.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: 15 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.

0: 7 часов в Тюмени. Воу! Команда утреннего шоу Red на базе и готова прокачать твое утро.
1: Развлечения, подарки, шутки и новости. Все это ждет тебя впереди.
0: Доброе утро!

0: Делать это утро классно. Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Сегодня вторник, 18 августа. Ну и уже вот, как мы все видим за окном, погода, ну, прямо-таки не очень осенняя уже.
0: Ну, ты знаешь, я бы даже сказал, что вот как бы не видно, что она еще осенняя, но когда вот выходишь, уже такое... Я даже сегодня включил печку в машине.
1: Да, я тоже, даже подогрев сиденья.
0: Вот, вы знаете, такое ощущение, что не 18 августа сегодня, а минус... 12 сентября, примерно так, да?
1: Да. Нужно и находить способы просыпаться посильнее. Вот это вот уже солнышко не сильно помогает.
0: Да. И, конечно, мы рекомендуем сегодня, ну, знаете, как-то одеться. Вы должны, короче, продумать свой гардероб сегодня, потому что я обращал внимание на людей, которые, ну, там уже что-то копошатся на улицах. Вот кто во что тоже, конечно, одет. Кто-то, знаете, не любит вот это вот таскать куртку в руках днем, потому что днем сегодня будет плюс 20, да?
1: Да, есть, а утро
0: и как
1: холодно.
0: Бы придется немножко раздеться, да. И они сразу такие, да нормально, плюс 20, я в футболке пойду, да. Как бы нормально. Вижу чтобы цель, не вижу препятствий, да. Поэтому обязательно продумываем гардероб. Более того, еще и дождь сегодня ожидается.
1: Ох, да, немножко неприятный. Ну а вот как вообще это? Многослойность твоя тема или проще взять с собой куртку и потом снять?
0: Короче, чтобы решить этот вопрос, я купил себе автомобиль. И это такой передвижной шкаф на, понимаете, да?
1: Да,
0: то есть там на все случаи жизни что-то обязательно найдется. В общем, мы желаем вам сегодня вообще никак, нисколечко не пострадать от прохлады вот этой утренней.
1: Переменной погоды.
0: Да. Кстати, что касается страданий, мы бы хотели далее с вами эту тему обсудить более подробно, потому что кое-кто из тюменцев... пострадает, ну...
1: Немножечко, но не от погоды, а с водой, все, что связано. Вроде вопрос стабилизировался у нас в Тюмени с водой.
0: Но не у всех.
1: Но да. Кое-кому, да, расслабиться пока не стоит.
0: Окей, сразу после Move It to the Sun, одного из главных хитов летнего сезона от Хьюджела, все обсудим в подробностях. Еще раз всем привет.
1: Доброе утро.
0: И классного дня.

0: Sun, диджей Хьюджел. И, вы знаете, вот эта песня мне напоминает вот, как я слышу свою жену, когда она мне рассказывает, что она там купила на Wildberries. Вот это вот. Примерно так же это все происходит. 7 часов 8 минут в Тюмени. Итак, про страдания некоторых тюменцев мы бы хотели вам рассказать.
1: Да, в Тюмени с 18 по 31 августа до конца лета, получается, проходит заключительный 7-й этап опрессовок. А именно, он будет проходить в домах центральной части города.
0: Вообще, меня, знаете, всегда немножко веселило слово опрессовка. Как такое ощущение, что, знаешь, это массово все будут себе пресс, короче, вкачивать, типа, ну, опресс.
1: Да-да-да, а мне по-другому кажется, как будто, знаешь, это за углом тебя там опрессовывают в темном районе, да.
0: Но ты выросла в восточном микрорайоне, поэтому...
1: Было дело, было.
0: Слушайте, но... Вот мне кажется, что такие, конечно, процессы... Не повезло жителям центра, потому что... Ну ладно, когда у тебя там в июне, в июле, да, когда жарко...
1: Тепло
0: в целом,
1: на улице.
0: Как будто да. А тут и на улице промозгло, и вот это дома тоже нет горячей воды. Как будто бы, ну, такое себе вообще.
1: Но в такие моменты я понимаю, что, оказывается, мне так мало нужно воды для того, чтобы помыться, а потом, когда она появляется, я думаю, а где-то в Африке?
0: Да. Ну, я еще, знаете, что хотел сказать? С другой стороны, вот смотрите, значит, проблемы с водой, да, у нас, ну, запах там, то есть как, помылся, да, немножко пахнет, да,
1: тебя. Ну, да.
0: А не помылся, все равно пахнет. То есть, ну, как бы глобально ситуация...
1: Никто и не заметит.
0: Да, не изменится. А еще... Я думаю, что это отличный повод вспомнить, может быть, знаете, какого-то своего одноклассника, с которым вы учились там в начальной школе, да, который живет в другом районе, или какой-нибудь дальний родственник, например, да.
1: Алло,
0: там, да, какая-нибудь тетя Галя. О, давно не виделись. Так что тема, в общем-то, ну, такая. Мы, конечно, шлем лучи поддержки всем жителям центра. Но в целом тема как будто такая, объединяющая все районы.

0: идентичная. И вы заметили, да? Ну как он это делает вообще? Он говорит, ты от А до Я аутентичная. То есть аутентичная.
1: Игра слов.
0: Не, он, конечно, вообще очень сильно крутой. Мне прям вот, если честно, сильно нравится, что он делает. Поэтому, ну, вообще, супер, супер.
1: Опять же, смотри, Александр, Яна, от А до Я.
0: Вообще все подходит, да, лирик. Все, мы сейчас тебя набираем, значит, и коллабу какую-то делаем. Так, 7 часов и 18 минут уже в Тюмени.
1: Далее у нас долгожданный гороскоп. Каждому знаку расскажем подсказки звезд на сегодня.
0: Кроме того, свежие новости не пропустите ни в коем случае. Ну и еще один классный русскоязычный трек «Cherry Lady» от Коста Лакоста. Вот так круто. Продолжим это утро. Никуда не расходимся.
2: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70. Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте, Республики 280. Волга. Выгодно, надежно, стильно.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий, максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
6: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует. Мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
7: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
6: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 7.24 в Тюмени на Красной Армии. Свежие новости расскажет нам их Николай Антонов. Привет.
1: Всем доброе утро. Тюменская область по итогам года сможет выйти на плановые показатели по доходам бюджета, сообщил губернатор Александр Моор. По словам главы региона, за первое полугодие доходы составили 51,5% от головного плана. Основным источником доходов областного бюджета является налог на прибыль. Губернатор отметил, что при необходимости регион сможет сбалансировать бюджет, сократив расходы. В любом случае, все социальные расходы защищены, подчеркнул Александр Моор. В Тюмени с 1 октября планируют поднять родительскую плату за детские сады на 80-200 рублей. Такая информация указана в проекте постановления городского департамента образования. Также с 1 сентября откроются дежурные группы, которые будут работать вне обычного расписания сада. Стоимость их посещения составит 4150 рублей в месяц. Увеличение размера платы власти объясняет повышением цен на продукты питания. В Тюмени с сегодняшнего дня прекращено движение транспорта по улице Томской в районе пересечения с улицей Курчатова. Ограничение будет действовать с 17 августа до 11 сентября. Здесь будут строить сети ливневой канализации, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Возможные маршруты объезда по улицам Курчатова, Саратовской, Рылеева. Это были новости. Далее на Красной Армии Саша Самойлов и Яна Кушнир и утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 7:28 в Тюмени. Сегодня вторник, 18 августа. И вам на ход ноги свеженький гороскоп.
2: Овны, сегодня у вас удачное время для нестандартных решений. А вот следовать инструкциям будет сложнее.
1: Тельцы, начнется благоприятный период для коммерческой деятельности, поиска работы, переговоров и встреч с потенциальными партнерами.
2: Близнецы, день едва ли принесет какие-то серьезные сложности. Однако эмоциональный фон будет довольно напряженным, особенно утром.
1: Раки, хорошее время для общения с коллегами, единомышленниками и друзьями.
2: Львы, сегодня у вас появятся хорошие идеи, а рядом окажутся люди, готовые помочь в их осуществлении.
1: Девы, можно не опасаться неожиданных трудностей, задержек в делах или преград, из-за которых пришлось бы отказаться от задуманного.
2: Весы, важно понимать, что объять необъятное нельзя, а вот решить какие-то действительно важные задачи сегодня вполне по силам.
1: Скорпионы, усталости можно не опасаться, вы будете в отличной форме.
2: Стрельцы, начало дня окажется довольно сложным, особенно для тех, кто привык всегда говорить то, что думает, и делать только то, что считает нужным.
1: Козероги, серьезных проблем удастся избежать благодаря вашему умению сохранять спокойствие.
2: Водолеи. Многие водолеи сегодня проявят завидную изобретательность, и именно благодаря ей добьются успеха.
1: Ну и рыбы, если вы проявите себя правильно, уже к концу дня можете получить конкретные предложения о сотрудничестве.

0: и счастливых людей. Вы знаете, такое ощущение, что кто-то из вот этой парочки Филатов и Кэрос взяли ипотеку, потому что, ну, они в этом сезоне просто невероятное количество треков выпускают, то есть активно работают, типа денежки надо.
1: Ну, надо, конечно, да.
0: Вот, такое ощущение. В общем, поинтересуемся у ребят, так ли это. 7 часов 32 минуты, ну а у нас впереди страничка вдохновения и мотивации.
1: И там мы расскажем, что случилось в этот день, какой может быть праздник сегодня, и вдохновим вас на позитивный настрой.
0: Отношения и деньги. Вот в двух словах, чем ознаменован этот день. Связано ли это друг с другом? Еще как. Скоро расскажу, да, почему.
2: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к этому часу плюс 14 градусов и пасмурно. В течение дня ожидается потепление до плюс 19 и небольшой дождь, сообщил сервис Яндекс.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Одним словом – дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом – «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Пробки на дорогах.
0: Практически свободные улицы Тюмени к этой минуте. Вот такая информация от сервиса Яндекс.Карты. 11 минут на Осипенко и далее по 50-летию октября по классике от Немцова до Пермякова придется постоять. И примерно 10 минут на Мельникате от 30-летия Победы до Харьковской.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Экономить на каждой поездке? Легко. С гибридным автомобилем «Джили». Испытайте в деле у официального дилера «Автоград». Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде».
5: Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта.
2: Реклама.
6: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
7: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
8: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Моле.
7: А другие?
8: А другие? Ждут доставку.
7: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Моле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
9: Тимофея Чаркова, 60.
10: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз, теперь купи интернет.
11: А можно попробовать?
10: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
12: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-22.

0: 7.38 в Тюмени. Итак, страничка вдохновения и мотивации. 18 августа сегодня отмечается День супружеских пар. И всех этих счастливых людей мы, конечно, поздравляем. Да. Яна, скажи, пожалуйста, ты не супруга, да?
1: Нет, я не супруга. Но и очень хочется у тебя сразу же спросить, сколько
0: ты
1: лет...
0: Ты с упругой.
1: По своему скромному мнению. Скажи, сколько лет ты уже женат?
0: 12. У нас была никелевая свадьба, вот буквально вот тут на днях, вот пару дней назад. И хорошо, что знаешь, это называется никелевая свадьба у нас в России.
1: Так.
0: И это хорошо, потому что в Штатах это называется жемчужная свадьба, да?
1: Угу. Красиво.
0: Мы понимаем, что нужно дарить на такую жемчужную свадьбу.
1: Ну, жемчуг, да. Ну, слушай, он не сильно дорогой на самом деле. А тебе что подарили?
0: Мы вообще поругались в этот день. Мы как счастливая семейная пара поругались в этот день. Я подарил цветы, но они были вообще уже не нужны. Они только выбесили больше.
1: Вы подарили друг другу эмоции. Все нормально.
0: Пусть и негативные.
1: Да.
0: Ну что мы рекомендуем мужчинам в этот день? Наверное, что? Надо сделать комплимент.
1: Как минимум, да. Не только сегодня.
0: Только не сомнительный, а нормальный.
1: Ну да.
0: Подумайте. И вот да. Ну и какой-то подарок подарить, да?
1: Да, можно. Можно сюрпризом, чтобы это было так интересно. Никому не рассказывайте, что сегодня день супружеских пар.
0: А женщинам все просто. Просто мозги ему нет, самое.
1: Нет.
0: И все, вы счастливы. Ну как несправедливо все-таки, да? Мужчины, и подарки, и комплименты. Женщинам просто помолчать нужно немножко, и все.
1: Вот вы, конечно, какие.
0: Так, ладно. День лучших друзей также сегодня отмечается. И у меня, я уже в таком возрасте, когда, знаешь, друзей... Типа, во множественном числе?
1: Да, их много.
0: Уже, извините меня. Ну, понимаешь, да, что с возрастом все меньше и меньше. У тебя сколько вот лучших друзей?
1: Я показываю цифру 0, да, тебе? Это не окей.
0: Как будто бы... Тебе рановато еще.
1: Ну, так. По ощущениям, вообще, я где-то не в том веке родилась. Мой век — это вот 18-19. Я обожаю всю вот эту вот историю.
0: Почему?
1: Там такие наряды были, где женщины были женщинами в платьях, мужчины там в костюмах таких ходили, писали письма, чувственно.
0: Пером, да?
1: Ну да. Долго ждали все это. Поэтому это вот моя история. И там друзей-то тоже было немного, знаешь. Там Брут, ты ли? И ты. Но это совсем далеко.
0: Это совсем вообще. Историю надо подтянуть тебе, конечно.
1: Хорошо, ладно.
0: Так, и день электричества еще сегодня. Из каких ты людей? Вот эти, которые везде у них все включено.
1: Нет, сразу нет, вообще сразу мимо. Я, знаешь, из тех, кто просто на кухне сидя включает вытяжку, и все, максимум еще свечка, и вот полумрак это мое.
0: 17-18 век как раз-таки, да. Ну, я как человек, который оплачивает квитанции, тоже могу сказать, что я вот наоборот. Электричество, почему там на кухне никого, свет включен, и так далее, да, это давайте. Вот, ну, кстати...
1: ЖКХ, вы что творите?
0: Вы что вытворяете? Ну, вообще, кстати, пока что мы наслаждаемся вот этими квитанциями, потому что, я насколько знаю, в октябре будет повышение.
1: Да, я тоже слышала.
0: Поэтому вот. Вот такой день сегодня. Интересный, разнообразный, насыщенный. Что-нибудь для себя берите, вдохновляйтесь и побеждайте.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс. 7:48 точное тюменское. Ну и, пожалуй, одна из самых таких заметных новостей, которая прогремела, это вот такая.
1: Угу. В Тюмени до конца года исчезнет сеть гипермаркетов «Окей». Ну, все, наверное, знают его и уже начали замечать, что исчезают вывески. Больше филиалов, опять же, будет ленты теперь вместо «Окея».
0: Угу. Ну, вот такой вот произошел, как это, выкуп, да, и теперь вот вместо «Окея» лента. В связи с этим мы бы сегодня хотели как раз-таки про супермаркеты поговорить. У нас их в Тюмени вообще много.
1: Достаточно.
0: Повсюду, да. У каждого человека свои предпочтения, да, в ту или иную сторону. Вот давайте сегодня составим такой топчик наших любимых супермаркетов. Пишите, какой супермаркет вам нравится и почему. 8-922-300-1046, Telegram и Макс, и в наш канал ВК, Радио Красная Армия, тоже, пожалуйста, welcome.
2: Реклама. Главное деловое событие осени в Тюмени.
3: С 14 по 17 сентября промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
2: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
3: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
2: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
3: Выбирай свой формат участия на oilgazforum.ru. ОЦНС, город Тюмень, ОГРН 107-720-305-866-8-16+.

0: 12 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
4: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг к знаниям начинается с комфорта.

0: 7.54 в Тюмени. Итак, супермаркеты ОК теперь становятся супермаркетами Лента. И сегодня мы решили как раз вот этому посвятить. Ваш любимый супермаркет и почему? Почему он вам нравится? Вот какие сообщения мы от вас сегодня ждем.
1: Так, написали сообщение вот таким образом. Мне нравятся все магазины, которые находятся близко к дому. Вот, почему бы и нет, собственно, да. Ну, мне кажется, все так выбирают, кто где живет. Вот Восточный, да, опять же, наш Лента у нас рядышком под боком.
0: Сейчас вообще две. Ну, слушайте, это нормальная вообще тема, когда экономия времени.
1: Угу.
0: Особо, знаете, там не заморачиваться.
1: После работы
0: какой
1: особенно.
0: Рядыш... Ну, видите, вы, возможно, и непритязательный человек в плане продуктов. То есть вас, в принципе, устраивает. Угу. Вот, еще такое есть. В целом, мне Лента нравится, кроме касс самообслуживания. Там такая тупая система весового контроля. Время не экономится совершенно. А так хорошие акции и ассортимент. Если честно, там, знаете, вот что меня реально вот это... Я присоединяюсь, во-первых, да, во-вторых. Там, смотрите, то есть... нельзя поставить вот пакет, да, и туда сразу же в пакет складывать, потому что вес пакета,
1: да,
0: все,
1: да,
0: там
1: да.
0: Он не считывает, и, ну, получается, что надо сначала все отдельно вот так переложить из корзины, значит, все пропикать, положить на вот эту вот платформу для покупок и оплатить, и потом еще обратно это все в пакет складывать, короче говоря, очень долго.
1: А еще, если случайно убрал какой-то товар куда-то с этой весовой ленты, все заново, да. Галя! О, это да. Еще одно сообщение. Продуктовый, который находится в торговом центре.
0: Любой, видимо.
1: Да, просто, видимо, за покупками человек в торговый центр пришел, что-то нужно, купил там футболочку, маечку, и потом, о, колбаски надо пойти взять.
0: Ну, вообще здорово, что вы так прям масштабно ходите в торговые центры. И...
1: Запланировано прям.
0: Ну, типа и заодно еще продукт. Я просто чаще за продуктами, конечно, чем за...
1: Ну, ты мужчина, потому что тебе ничего не
0: все,
1: надо.
0: Все, теперь мне все понятно, да, это сообщение от девушки. 8-9-2-2-3-0-1-0-4-6, это наш Телеграм. И, Макс, какой ваш любимый супермаркет? Вот что мы сегодня выясняем. И также наш канал ВК, Радио Красная Армия, тоже пишите.

0: точная тюменская. Всем здравствуйте, всем привет, всем доброе утро. Да, меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Сегодня вторник, 18 августа. Ну и за окном у нас солнышко, но оно такое обманчивое.
0: Как, знаете, как и... Ну, не знаю, общение с бывшим, да? То есть он тоже вроде бы это, а на самом деле обманчиво, да.
1: Вот так же у нас погода. На самом деле на улице прохладно, плюс 14 и пасмурно. Ну, так вот, непонятно, как одеваться еще.
0: Я вчера... Ну, у нас вообще, конечно, модный город. И,
1: безусловно.
0: Я вчера, и, пожалуйста, кто-то еще в футболке в шортах, да, как бы по инерции еще так, да. А кто-то уже, ну, модники, они уже, смотрю, и в кожанках они идут, и все.
1: Заряженные.
0: В общем, кто вообще в чем вот как бы ходит?
1: Может,
0: да?
1: Они с вечера просто еще дома не были, поэтому такие одеты.
0: Может быть.
1: Не исключено, да, несмотря на то, что начало рабочей недели. Ну, а я немножко, получается, в рваном.
0: Рваном?
1: Да. Это не тренд какой-то, это не модно. Это потому, что я вчера упала с электромотоцикла. Вот так вот.
0: Понимаем, что ты зачем. Ну, меня вообще, кстати, вообще вот эта Яна в тебе удивляет. То есть она вся такая, типа, знаете, я леди. Но вот, пожалуйста, вчера упала с электромотоцикла. Во-первых, что такое электромотоцикл?
1: Это как обычный мотоцикл, он выглядит только вот на электричестве.
0: Это, знаешь, вот как эти мемы, там, клубника и банан. И кто
1: Нет.
0: у них родится, типа, не рассесть. И вот это если электросамокат и мотоцикл, ну, кто у них родится? Электромотоцикл, да?
1: Да, соответственно, да. Он бесшумный
0: как это
1: вообще.
0: Произошло? Как это произошло?
1: У меня, получается, молодой человек купил электромотоцикл, и я изъявила желание бешеное поехать попробовать покататься, потому что на него не нужны права М-категории, да, АА-категории, да. Вот, видишь, не шарю.
0: Даже
1: потому,
0: не
1: что...
0: знает вообще, да.
1: Да.
0: Ну, какая-то буква там.
1: Ну, А, Б, С, В. Вот, я села, и он настолько легкий, что я его, получается, поставила прямо, и он рухнул вместе со мной. Вот так вот случайно получилось. Но ничего страшного, я поплакала, покакала и поехала все-таки
0: все
1: кататься. Да.
0: Все супер.
1: Попробовала.
0: Ну что же, ну кстати, вообще мотосезон, наверное, уже все, да, заканчивается потихонечку.
1: Потихоньку, да.
0: Или до какого?
1: До первого снега.
0: А подожди, а я правильно понимаю, что электромотоцикл, он тихий, да?
1: Он бесшумный вообще, вот как электромашина, так же. Он не вум-вум, вот это вот не делает.
0: Mm-hmm. Ну, тогда респект. Тогда вообще респект.
1: Зачет, да.
0: Потому что мне вот это вот, когда там на объездной начинается вот эти... Сильно не нравится.
1: Коты?
0: Мне. Нет, мотоциклисты. Так, что еще интересненького в Тюмени происходит? А что-то происходит, между прочим.
1: Да, у нас была Пелагея в городе и загадала... А расскажу, что и где.
0: Сразу после Джоэла Кори и его классной танцевальной истории Whisper. Дождитесь уже скоро.

0: 8 часов и 7 минут в Тюмени. Ну и мы тут уже потихонечку рассказали, да, что у нас была на днях, или это когда, вчера было, да?
1: На днях.
0: Пелагея, да. Певица Пелагея.
1: Звезда.
0: Еще она там.
1: И она пошла, значит, гулять на, естественно, нашей достопримечательности главной города, на нашу набережную. Ну и когда гуляла по мосту, собственно, сфотографировалась и по традиции, кто-то ей сказал, что это традиция, оказывается, загадала желание.
0: Ну, такой традиции правда нет.
1: Я тоже не слышала.
0: Никогда вообще никто не загадывал желание на мосту
1: влюбленных. Может, это новая традиция?
0: Не знаю. Но надо, знаете, что сказать? Вот все говорят, вы там в Тюмени совсем уже со своей набережной ку-ку вообще, ну, хватит уже, перестаньте. Но видите, вот реально человек приехал, да, федеральная звезда,
1: конечно,
0: да, всероссийская,
1: да,
0: известная, ну, ее реально впечатлила, как бы, эта вся картина. И я еще Безруков, я помню, этим летом тоже выкладывал. Друзья, угадайте, в каком я городе на набережной стоит. Короче говоря, действительно классная набережная. Вот это все подтверждает.
1: Популярная.
0: Да-да-да. Но традиции, я согласен, такой нету. Мне кажется, что, прикиньте, ее, кто ее сопровождал, ее проводники. Да-да-да, загадывают. Пелагея, плохие новости. Плохие новости. Желание, скорее всего, не сбудется. Вообще, у нас есть в Тюмени, где загадывают, традиция загадывать желания?
1: Я такого не видела, не слышала. Где-то что-то потереть нужно, да. Но джинны не вылетают. Просто потереть что-то там, и все. На удачу. Ну что, прям же...
0: Ничего, Саша, я ничего такого делать не собираюсь. Короче, что говорит нам искусственный интеллект? Значит, в Тюмени есть несколько популярных мест, где местные жители и туристы загадывают желания. Самые известные из них. Памятник 12 стульев желаний на улице Герцена.
1: У нас... возле Рентала, по-моему, они находятся.
0: Еще одна новость. У нас есть 12 стульев желаний. Мы вообще такие прям тюменцы вообще, до мозга костей. Пешеходный мост влюбленных, да, он говорит. Сквер сибирских кошек и скульптура дерева счастья.
1: А где это? Это возле 1586? Нет?
0: Ты сейчас говоришь что-то на богатом. Я так в таких местах не бываю.
1: Но это набережная где, ну что.
0: Я понял. Так, и еще вот здесь написано. Волшебные часы на Цветном бульваре. Еще одна городская точка, популярная у загадывающих заветные мечты.
1: Это кольцо обозрения где?
0: Это да. Если честно, я уже достаточно долго живу в Тюмени, впервые об этом все вообще слышу. Мне кажется, нам нужно завести какое-то действительно место, где вот как-то загадываются желания, да? Как будто бы этого не хватает.
1: Да. Какое место, это, конечно, сложно придумать.
0: Ну, в общем, мы обязательно озадачимся этим вопросом, что-нибудь набросаем, как-нибудь определимся.
1: Обязательно.

0: Это проект Tamper City. 8 часов 17 минут в Тюмени. Мы, знаете, недавно тут рассказывали про то, что у нас в Тюмени, оказывается, как таковых-то и нету мест, где можно загадывать желания.
1: Да, не нашли.
0: И я додумался. Но, правда, это где-то в 2000-х, в 90-х. Вот, знаете, место, где ты загадывал желания, это, ну, там, Войновка или лесобаза. И желание у тебя было только одно – выжить.
1: Подворотни темные, опасные.
0: Да. Так, чем мы займемся далее?
1: Ну, а далее у нас долгожданный гороскоп. Каждому знаку расскажем подсказки звезд на сегодня. Ну и примерно через минут 15 мы подарим одному из вас большие наушники. Не вот эти маленькие, которые проводные запутываются, а большие, удобные, чтобы все видели, что вы и слышали, что вы слушаете.
0: Беспроводные. Кроме того, свежие новости и еще один классный бенгер «Манхэттен» от Карлита и Софи Такер. Ой, достаточно причин, чтобы оставаться здесь и никуда не переключаться.
2: Реклама.
3: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
4: Тройная выгода. Венплюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. Венплюс. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
6: Покупай у нас Чанган.
5: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29-400.
7: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75+, 2024 модельного года. Не
4: офята. Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда.

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена 63. Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Про тело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Про тело». Звоните 38 44 45.
1: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20.
2: Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
3: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
4: Гейрадзе, вещанная сказка.
5: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

0: Точно Чумянская, 8.24, а вот и свежие новости на Красной Армии. С нами Николай Антонов.
1: Привет. Доброе утро. Тюмени изымают земли на улицах Амурской и Магнитогорской ради пробивки улицы Ставропольской. Такая информация указана в распоряжении администрации города. Дорогу планируют продлить в двух направлениях – от Салехардской до 9 января и Московского тракта до Интернациональной. Работы начнутся после разработки проекта и определения источника финансирования. Участок от Салехардской до 9 января планируют построить до 2030 года. Таким образом, дорога в будущем соединит район Дома обороны с Восточным районом. За последние две недели цены на популярные марки бензина в Тюменской области снизились на 15,5-18%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Тюменьстата. Средняя цена дизельного топлива за тот же период упала на 11%. Как отмечает РБК Тюмень, снижению предшествовал резкий рост. В конце июня, начале июля цены на топливо в регионе поднимались до 27% в зависимости от сети и вида топлива. На некоторых АЗС топливо и вовсе исчезало. Более 700 жителей Тюменской области с начала года прошли бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Кадры». Как сообщает региональный департамент труда и занятости населения, получить новую профессию или улучшить свои профессиональные навыки могут безработные и граждане еще нескольких категорий. В их числе предпенсионеры, мамы в отпуске по уходу за ребенком, молодые люди до 35 лет без профессионального образования, ветераны СВО, жители региона с инвалидностью. Ознакомиться со списком программы, направить заявление на обучение можно на портале «Работа России». Что же, это были новости. Ну а далее на Красной Армии продолжается утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 8:29 в Тюмени. Сегодня вторник, 18 августа. И чтобы работалось и жилось легче, пожалуйста.
2: Овны, сегодня у вас удачное время для нестандартных решений, а вот следовать инструкциям будет сложнее.
1: Тельцы, начнется благоприятный период для коммерческой деятельности, поиска работы, переговоров и встреч с потенциальными партнерами.
2: Близнецы, день едва ли принесет какие-то серьезные сложности, однако эмоциональный фон будет довольно напряженным, особенно утром.
1: Раки, хороший момент для общения с коллегами, единомышленниками и друзьями.
2: Львы, сегодня у вас появятся хорошие идеи, а рядом окажутся люди, готовые помочь в их осуществлении.
1: Девы, можно не опасаться неожиданных трудностей, задержек в делах или преград, из-за которых пришлось бы отказаться от задуманного.
2: Весы. Важно понимать, что объять необъятное нельзя, а вот решить какие-то действительно важные задачи сегодня вполне по силам.
1: Скорпионы. Усталость можно не опасаться, вы будете в отличной форме.
2: Стрельцы. Начало дня окажется довольно сложным, особенно для тех, кто привык всегда говорить то, что думает, и делать только то, что считает нужным.
1: Козероги. Серьезных проблем удастся избежать благодаря вашему умению сохранять спокойствие.
2: Водолеи. Многие сегодня проявят изобретательность, и именно благодаря ей добьются успеха.
1: Ну и рыбы, если вы проявите себя правильно, уже к концу дня можете получить конкретные предложения о сотрудничестве.

0: Клаб, и вы как вообще считаете, это законно так называть песню, когда есть песня 50 Cent in the club, а? Как вы считаете?
1: Ctrl-C, Ctrl-V, никто не отменял.
0: Ну, нет, это, конечно, совсем другая песня, но просто название слишком уж такое, да?
1: Но классная такая же.
0: Короче, знаешь что? Я рекомендую 50 Cent все-таки обратиться к нашим партнерам, Центру юридической помощи «Имеем право», который оказывает юридические консультации для граждан и бизнеса, решения семейных, земельных, трудовых и имущественных споров, чтобы этот вопросик вот как-то отрегулировать.
1: О, как ты завернул.
0: Почему я решил про Центр «Имеем право» поговорить? Потому что они партнеры нашей игры на этой неделе, и подарок просто потрясающий – беспроводные наушники.
1: Очень крутые, да. Ну, правила игры будут очень простые. Нужно угадать правильный ответ. А сегодня мы с вами, пристегните ремни, дамы и господа. Сейчас мы отправляемся во Францию. Салют, как говорится. И вот мы с вами стоим возле Эйфелевой башни, конечно же, жуем круассан, запиваем кофе и угадываем правильный ответ на вопрос про официальный закон. Звучит он таким образом. В общественных бассейнах во Франции мужчины могут... Двоеточие. Первый вариант ответа – носить облегающие плавки. Второй вариант ответа – не носить облегающие плавки. И третий вариант – могут приходить только после 18 часов.
0: Как вы считаете, какой вариант ответа правильный? Первый, второй или третий? Отправляйте цифру с номером варианта к нам в мессенджеры 8-922-300-104-6. Рандомно выберем одного счастливчика среди всех ответивших правильно и подарим классные наушники от Центра «Имеем право». Удачи!
2: Пробки на дорогах.
0: К этому часу дороги Тюмени немножечко загружены на 3 балла. 11 минут на Мельникате от 30-летия Победы до Харьковской. Придется постоять столько же. 11 на 50-летие октября от Профсоюзной до Пермякова. И 8 на 50-летие октября, но уже от Севастопольской до Максима Горького.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Неофферта. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Реклама. Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
5: С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением. С трепетом. Нежно-нежно. С любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебно». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
3: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
6: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
7: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

0: Games в утреннем шоу Red.
1: 8:40 в Тюмени. Всю неделю мы здесь в утреннем шоу Red разбираемся со смешными законами из разных стран. Ну, а с серьезными юридическими вопросами, это, конечно, вам, к нашему партнеру, Центру юридической помощи «Имеем право». Итак, Игорь, вот кто стал счастливчиком и правильно ответил на наш вопрос. Игорь, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Мне бы хотелось сразу же заявить вот так с порога, что у Игоря большое хозяйство.
2: Вот так вот.
1: Яна уже заинтригована. Ну, давай, Игорь, немножко проясним ситуацию.
2: Кем вы работаете?
3: Да, слушаю.
1: Ну вот, расскажи, кем ты работаешь?
3: Ну, заведующим хозяйством.
1: На заводе.
2: Вообще-то, на секундочку.
1: Завод, вы понимаете, это огромная такая эта штука, поэтому все по фактам. Хозяйство большое, да.
2: Ну и давайте к вопросу перейдем. Вопрос был такой. В общественных бассейнах во Франции мужчины могут, первый вариант ответа, носить облегающие плавки, второй – не носить облегающие плавки, и третий – могут приходить только после 18 часов. И, Игорь, какой был ваш вариант ответа правильный?
3: Могут носить облегающие плавки.
1: Абсолютно верно. Абсолютно верно. Вы знаете, сейчас в современном обществе вообще как будто бы все идет к тому, что не надо, чтобы мужчины носили облегающие плавки.
2: Ну, вообще, на самом деле, это, как объясняется, закон французский связан с тем, что гигиена, опять же. То есть, если в шортах, в обычных свободных, можно ходить где-то на улице, там пыль, грязь, туда-сюда собирать, а потом купаться, ну, как будто не очень сильно.
1: Ну, у нас, у мужчин, это нормальная тема. Шорты и купаться, и...
2: На все случаи жизни, да.
1: Да. Игорь, я понимаю, что глупый, возможно, вопрос, но ты вообще как этим летом купался?
3: Пока еще нет.
1: Я думаю, что уже и нет. Но в любом случае, ответ правильный. Мы тебя поздравляем, вручаем тебе беспроводные наушники. Желаем тебе отличного, классного дня. Счастливо.
2: Пока-пока.
1: Пока.
3: Спасибо. До свидания.
1: Ну а завтра точно такой же классный гаджет может достаться тебе. Так что в это же самое время подключайся и удачи.
0: Red Games в утреннем шоу Red.

0: Адам Ламберт, мужчина, косметички которого позавидует, честно говоря, любая девочка.
1: Много есть черного у него.
0: Да. 8 часов 49 минут в Тюмени, и мы сегодня активно обсуждаем вот какую новость.
1: В Тюмени исчезает сеть гипермаркетов «Окей», и заменяются они на «Ленту». Mm-hmm. До конца года исчезнут все.
0: Вот такие вот перестановочки произошли, и, ну, тут как бы давайте поговорим про супермаркеты. Какие вам нравятся, в каких вы чаще бываете, почему вам нравится именно там? Может, есть одна какая-то, вы знаете, вот... Вот что-то одно прям такое вот, ради чего, как бы, да, я хожу туда вот именно.
1: У тебя есть такое?
0: Да мне вообще, по большому счету, вот, ну, какой магазин вот у меня рядом окажется, какой супермаркет, такой я окей. Ну, точнее, уже
1: не окей.
0: Получается, да.
1: А у меня, знаешь, есть любимый магазин, любимая «Лента», давно уже, на Мельникайте, которая, несмотря на то, что у нас на Восточке рядом есть на Народной, но нет, на Мельникайте все-таки я вот туда езжу.
0: Почему?
1: Не знаю, она как-то мне душевнее, давно уже я ее знаю, ну и как-то так, где что лежит уже там, это сюда,
0: вот это, кстати, это сюда. Да, когда ты разбираешься, ну, как бы, ну, навигация, да, все хорошо, ты тогда как будто бы быстрее совершаешь покупки, хотя... Даже в родном, так сказать, магазине бывает, что ты... О, еще же! И обратно.
1: По пути еще что-нибудь можно
0: конечно,
1: взять.
0: Конечно, конечно, классика. В общем, ваш любимый супермаркет и почему? 8-922-300-1046. Пишите в Телеграм и в Макс. И наш канал ВК, Радио Красная Армия. Туда тоже сообщение отправляем.
2: Реклама.
3: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
4: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
3: Звоните прямо сейчас. 57-57-57. Филатовская стоматология.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах Плов Лаунж. Вкусно, тепло и в хорошей компании. Плов Лаунж – место для ваших лучших летних воспоминаний.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис заменамасла.рф. 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Заменамасла.рф. Время менять масло. Звоните 60 10 70.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 20.

0: Кое-какие изменения на рынке супермаркетов в нашем городе. Теперь все, что было раньше, окей. Теперь это называется лентой. Мы решили сегодня поговорить, какой супермаркет ваш вообще самый любимый и почему. И вот какие сообщения к нам прилетают.
1: Круглосуточный рядом с домом. Ну, база же вообще. Ну, там, мне кажется, у всех есть такое.
0: Ну, это, кстати, что-то на богатом, потому что там, конечно, оверпрайс.
1: Ну, да.
0: Им приходится выживать, ну, на фоне вот этих огромных сетей. Поэтому они, конечно, поднимают цены. Но я все-таки понимаю. Ну, как бы, да?
1: Они выживают только за ночные продажи вот эти вот необходимые. Ну, сахар резко понадобился. Варенье,
0: Да. Мясные всякие продукты, курочку и фарш покупаю в Пятерочке. Для всего остального есть КБ.
1: Как будто реклама банка сейчас должна быть в конце. Но
0: мы понимаем, что такое все остальное. Мы понимаем, что такое все остальное.
1: Не осуждаем. Приехать к родителям в гости, поесть и с собой взять еды.
0: Это вообще бинго.
1: Максимально бинго.
0: Все, нормальная схема. Да. Еще одно сообщение. Честно говоря, предпочитаю пользоваться доставкой продуктов. Не люблю ходить вот это вот, тратить время в очередях и меньше каких-то импульсивных покупок.
1: А, это тоже что-то на богатом. Потому что там за доставку, сервисный сбор и так далее. И непонятно, что привезут. Я вот, если честно, не очень доверяю. Я вот сама должна посмотреть срок годности, выбрать там из на полке лежащих.
0: Ой, ты вот когда ты смотрела срок годности?
1: Всегда. Ну, если это молочка хотя бы.
0: Да.
1: Ну, хлеба не смотрю, понятно.
0: Ну, вот по поводу меньше импульсивных покупок, когда доставка, мне кажется, да. Вот видишь, вот тут и появляется одно компенсирует другое.
1: Ну ладно.
0: В общем, ваш любимый супермаркет, или может быть вообще вы реально тоже сторонний адепт вот этих вот сервисов доставки, расскажите. 89223-0-1046, это наш Телеграм и Макс, и канал ВК, Радио Красная Армия, тоже в комментариях пишите.

0: 9 часов в Тюмени. На улице плюс 15, самая крупная пробка на Червишевском от Федюнинского до Пархоменко. Ну, а мы продвигаемся далее в этот день.
1: Всем отличного настроения и дня.

0: часов и 4 минуты уже в Тюмени. Всем здравствуйте, привет, меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир, доброе утро. Сегодня вторник, 18 августа. Mm-hmm. За окном на данный момент плюс 15, солнце, но я бы, вот знаете, рекомендовала ему не верить. Довольно прохладно, как сердце бывшего.
0: Да, вот что мы выяснили. И вообще, надо сказать, знаете что, что, судя по всему, точнее, задаемся мы вопросом, а все лето... До свидания? Или что?
1: Нет, не все. Знаешь, я смотрела прогноз погоды, и вот четверг-пятница еще неплохо, 20-23 градуса, без дождя, хотя бы, mm-hmm. спасибо на этом. А вот потом уже все, можно сворачиваться.
0: Прям все, и до сентября, и сентябрь уже потом осень начинается, да?
1: Ну да, 3 сентября, там календарь, да, помним mm-hmm. все вот это вот.
0: Ну, в общем, что мы можем порекомендовать? Несмотря ни на что, давайте, знаете, можно компенсировать это какими-то впечатлениями, да? То есть как-то все равно прикольно остаток лета вот провести, не знаю, с какими-то, с друзьями, со своим там. Может быть, смотрите, если у нас погода плохая, может куда-то съездить, да?
1: Например, в лес. Грибной сезон у нас сейчас, да? Не забываем о нем.
0: Почему бы и нет, да. В общем, вариантики, как можно зафиналить лето, есть, несмотря на то, что по погоде оно как бы уже вот, так сказать, сворачивается.
1: Да, но так же, как у нас и свернулись Иванушки International концерт, да. Как...
0: Они что, молоко, что ли, свернулись?
1: Ну, типа того, да. Но еще тут есть одна актуальная новость. Тоже концерт, а вот кого и где, и какой грандиозный, расскажем уже совсем скоро.
0: Сразу после потрясающей новинки от Zivert «Давай на самый верх». Дождитесь обязательно.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: давай на самый верх. Классная новинка от Зивер. Также здесь вместе с ней Эвер и Директор Reels. 9 часов и 9 минут в Тюмени. Итак, какой-то масштабный интересный концерт ожидается. Какой именно?
1: Очень
0: пожалуйста.
1: Масштабный. Kanye West впервые выступит в России. Даст он оба концерта. Двухдневный будет в Питере 10 и 11 октября.
0: Ну уж не двухдневный, а два дня. Kanye уже не молодой. Давай так, два дня он не вывезет.
1: Прям вот. Как свадьба. Первый день, второй день. Да.
0: А, две даты? Это окей. Слушай, ну, Kanye West, конечно, звезда мирового масштаба. Его шоу легендарное.
1: Согласна.
0: Все, вот, кто там бывает, снимают видео бесконечно вообще. У меня вот... Но я, знаешь, я считаю, что это, конечно, переоцененная немного история. Мне нравится Kanye West, я знаю некоторые его песни. Вот, но вот у меня знакомый ездил, и... Ну, вот как это выглядит? То есть, вот стадион, да, вот этот глобус.
1: Да.
0: И вот он там маленький, черненький, что-то там...
1: А как тут эти экраны, которые увеличивают как раз для задних рядов там?
0: Ну, знаешь, на экране я могу и дома прекрасно посмотреть, если честно. Что касается цен, давай вот поговорим об
1: этом. Я была в шоке, честно говоря. Цены варьируются от 9 до, внимание, до 160 тысяч рублей.
0: Угу.
1: Меня аж лицо перекосило. До 160, это обалдеть. Это где это? С ним прям там на сцене?
0: Ну вот ты вообще вот как хотела бы попасть на концерт Kanye West?
1: Я бы хотела, да. Мне нравится ходить на концерты.
0: Какая твоя песня самая любимая у Kanye West?
1: Тут должен кузнечик.
0: Хорошо,
1: за кадром.
0: Хорошо, все, смотри. Я сейчас, смотри, знаешь что, я заглянул сейчас, открыл вот афишу тюменских концертов. И сейчас давай вот поиграем или-или в игру. Итак, вот концерты этой осени в Тюмени. Итак, Kanye West, ну, в Питере, да, или Григорий Лепс?
1: Kanye West.
0: Kanye West или... Или Айс Гергерт?
1: Kanye West.
0: Kanye West. Kanye West... Или Шура.
1: Шура.
0: Все, бинго. Я сэкономил только что тебе от 9 до 160 тысяч рублей.
1: О, спасибо.
0: Подожди, стоп. Но это еще не все. Шура или Symphony of the Cinema. Саундтреки к турецким сериалам.
1: Шура.
0: А ты не смотришь турецкий сериал?
1: Нет, «Великолепный век» не
0: тогда все, не попадание. Ну, в общем, это мы все к тому, что, конечно, здорово, что такая звезда приезжает в Россию. Давненько очень. Такого вообще не было. Да, надеемся, что все пройдет хорошо, концерты состоятся, и все пройдет реально нормально. Ну и у нас здесь в Тюмени тоже будет, в общем-то, куда сходить и что поделать. Обязательно подписывайтесь на нашу группу ВК, потому что мы там афишу публикуем регулярно, и пропустить ничего интересного точно не получится.

0: знаете, никогда не думал, что я это скажу, но я поддерживаю группу Gayazov Brothers. И те, кто давно меня знают, сейчас подумают: а, пить ведрами? Но нет.
1: Нет. А про что?
0: Пока что вторник еще, ребята. Я не могу пока что...
1: Не ведрами, стаканчиками.
0: Да-да-да. Вот, тут есть такая строчка. Я сам-то прошу тебя, чтобы нам солнце включили. Вот. Но солнце сегодня, кстати, включено, да?
1: Включено, но не на максимум. Оно не греет.
0: Греет слабо. Да. Греет слабо, честно говоря. Но ладно, мы, тем не менее, мы будем освещать вам дорогу в это утро. И далее 9 часов и 18 минут в Тюмени.
1: У нас впереди любимый гороскоп для того, чтобы вы смогли построить идеальные планы на сегодняшний день.
0: Перед этим не пропустите свежие новости. И еще один бенгер. Это «Смотри, но не трогай» от нового состава группы «Серебро».
2: Реклама.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: Хочешь новенькое авто или квартиру?
5: Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПСФ ЗОЧИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: В Тюмени открылся новый салон Havail Automag. Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш Havail встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
4: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.

0: 9.24, точно Тюменская, а вот и новости свежие на Красноармии. С нами Николай Антонов. Привет.
1: Всем доброго утра. Третья нитка водовода от Вележанского водозабора обеспечит водоснабжение для более 1 миллиона жителей трех муниципалитетов Тюменского округа. Проект

центр БК-Тюмень. Более 1 миллиона квадратов уже введено. Сейчас в регионе работают 111 застройщиков. В стадии активного строительства в настоящее время находится 274 многоквартирных дома. В этом году коммунальные платежи в России вырастут дважды. После январского повышения на 1,7% основной этап их индексации запланирован на 1 октября. В ряде регионов совокупный платеж может увеличиться до 22% и выше, в их числе и Тюменская область. Наибольший рост тарифов с 1 октября произойдет в Тюмени, Тюменском и Исетском округах на 28%. Власти отмечают, что средства будут направлены на программы развития и улучшения инженерных сетей. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 9:28 в Тюмени. Сегодня вторник, 18 августа. И чтобы вы смогли укротить этот день, пожалуйста, рекомендации.
2: Овны, сегодня у вас удачное время для нестандартных решений. А вот следовать инструкциям будет сложнее.
1: Тельцы, начнется благоприятный период для коммерческой деятельности, поиска работы, переговоров и встреч с потенциальными партнерами.
2: Близнецы, день едва ли принесет какие-то серьезные сложности. Однако эмоциональный фон будет довольно напряженным, особенно утром.
1: Раки, хороший момент для общения с коллегами, единомышленниками и друзьями.
2: Львы, сегодня у вас появятся хорошие идеи, а рядом окажутся люди, готовые помочь в их осуществлении.
1: Девы, можно не опасаться неожиданных трудностей, задержек в делах или преград, из-за которых пришлось бы отказаться от задуманного.
2: Весы, важно понимать, что объять необъятное нельзя, а вот решить какие-то действительно важные задачи сегодня вполне по силам.
1: Скорпионы, усталости можно не опасаться, вы будете в отличной форме.
2: Стрельцы, начало дня окажется довольно сложным, особенно для тех, кто привык всегда говорить то, что думает, и делать то, что считает нужным.
1: Козероги, серьезных проблем удастся избежать благодаря вашему умению сохранять спокойствие.
2: Водолеи, многие сегодня проявят изобретательность, и именно благодаря ей добьются успеха.
1: Ну и рыбы, если вы проявите себя правильно, то уже к концу дня можете получить конкретные предложения о сотрудничестве.

0: Помним шоу на Красной Армии, Мари Краймбрери, ты помнишь? Ну, сейчас такой вообще супер модный тренд на ностальгию, и Мари Краймбрери, конечно, тоже его вообще вот классно эксплуатирует и правильно чувствует. А ты вообще вот, кстати, Яна, ты вот что, кассеты слушала или диски уже?
1: Кассеты были.
0: Были кассеты?
1: Да, да, я настолько немножко
0: не молодая. То есть, если дать тебе карандаш и кассету...
1: Я знаю, что с этим делать. Mm-hmm. Конечно, да.
0: 9 часов и 32 минуты в Тюмени. И вы знаете, что ну, одна из таких вот главных новостей сейчас в Тюмени, это то, что гипермаркеты ОКЕЙ заканчивают свою работу. И да, на их месте тут же, буквально под новой вывеской, открываются...
1: Не отходя от кассы, как говорится.
0: Да, супермаркеты... Ты молодец. Сейчас. И в номинации! Отличная подводка!
1: Да, получается, ОКЕЙ тоже становится некой у нас ностальгией. Будем вспоминать приятно их. И по этому поводу...
0: Мы сегодня хотели поговорить, какой ваш вообще любимый супермаркет? Или вы вообще презираете, ненавидите, отрицаете всячески вот это вот, вот такого рода покупки?
1: Я вот, знаешь, Саша, вроде не ходила туда часто, но когда узнала, что они закрываются, как-то грустно и жалко стало. Хотя вот вообще, ну, несподручно было туда ходить. Как знаешь, это вот с ненужной вещью, которая, она вот лежит у тебя много лет, пылится, но как только потерялась, сломалась или выкинули, так...
0: Сейчас, конечно, владельцы бизнеса вот этого, это бальзам для них. Они такие, да, нас любят. Но... В общем, ваш любимый супермаркет, пишите 89-22-30-104-6. И почему тоже пишите. Макс, Телеграм и канал ВК Радио Красная Армия.
2: Пробки на дорогах.
0: По свежим данным сервиса Яндекс.Карты, к этому часу на дорогах Тюмени затруднения 3 балла, 12 минут на 50-летие октября от профсоюза Пермякова и 10 на Мельникате от Жигулевской до Таймырской.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер BLG в Тюмени.
4: Кроссоверы BLG – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 29400. Если BLG, то в «Автограде». Реклама. У «Автоград» не оферта.
2: Реклама.
3: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость диджей Миллер. Легенда.

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена 63.
1: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
2: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное.
3: У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
5: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: 9:40 в Тюмени. На волне, переименования супермаркетов «Окей» в супермаркеты «Лента». Мы решили сегодня узнать про ваши привычки покупательские. Ваш любимый супермаркет. Вот так звучит вопрос. И вот какие сообщения к нам приходят.
1: И вот тут вообще ни разу не про супермаркет. Пишут нам, люблю ходить на рынок, потому что там всегда можно выбрать спелые и ароматные фрукты и овощи руками.
0: Лично во всем убедиться. Да. Но это из твоей команды, что тоже. Моя, доставки, да, мы отрицаем, надо все вот это походить, посмотреть.
1: Поторговаться, опять же.
0: Я вот не знаю, современные рынки, наверное, уже там такое... Ну, хотя, видишь, ты...
1: Особенно, если мужчина-продавец, как бы,
0: да? Да-да-да. Так, ну, мне, знаешь, нравится, когда в какой-нибудь Краснодарский край приезжаешь, и там тоже есть такие вот рынки. Мне тоже кажется, очень атмосферно ходить, там сыр какой-нибудь, там дегустация вин постоянно происходит, поэтому тут...
1: Понятно, почему тебе нравится.
0: Попробовал, попил, да тут вот срочек, оп, в принципе, покупать даже ничего не обязательно, да. Да, поэтому атмосфера в этом, конечно же, есть. Обожаю «Магнит». Там отличная выпечка и вкусный кофе. Круассан с фисташками и флэт-уайт из «Магнита». И мое утро удалось. Кофе стоит 99 рублей.
1: Вообще не моя история, кстати.
0: Почему?
1: Ни флэт-уайт, ни фисташка. Вообще ни туда, никуда.
0: Ну, я так понимаю, что в целом это хорошая цена.
1: 90 рублей, да, вообще отлично.
0: 99 рублей. 99. Учитывая твое, Яна, еврейское происхождение, ты должна была в первую очередь об этом подумать, да.
1: Так я поторговаться на рынке-то тоже про то же.
0: В общем, мы поняли, что какого-то... А, еще есть? Давай.
1: Еще одно, да, вот только что прилетело. Я выбираю магазины вроде Чижика или Светофора. Знаешь такие, кстати, да?
0: Да.
1: Там можно купить базовые продукты без переплаты за бренд. Они там просто на палетах лежат, там вообще не на прилавках.
0: Такие формат склада немножко.
1: Да.
0: Ну что, мы вообще выяснили, что как такового фаворита, ну, мы сегодня не выявили, да, все плюс-минус, как-то у каждого свои предпочтения. Но знаете что, в чем мы должны точно, какую мысль мы должны уйти, да, из этого обсуждения? Самое главное, чтобы процесс покупок приносил нам удовольствие.
1: Идеально.

0: И настоящая именинница вчера была Мэри Гу. Мы ее, конечно же, поздравляем. Да, да. Сегодня наверняка она слегка, знаете, ну вот это.
1: Да, тут немножечко не в состоянии.
0: Было про блеск в глаза, это все понятно, да. Но я думаю, что сегодня она, конечно, мягко говоря, не в форме.
1: Ну и, кстати, у меня есть новость одной строкой про вот форме, не в форме.
0: Про какие формы пойдет речь?
1: Разные у всех. Финское исследование показало, что любители кофе, которые употребляют до 5 чашек в день, меньше жира и больше мышечной массы в организме, чем у других людей. Mm-hmm.
0: Ты намекаешь, что нам пора пойти на кухню, еще по кружечке, да?
1: Да, как минимум.
0: Ты намекаешь на то, что я поднабрал немного за отпуск, да? Да, я тебя понял.
1: Пора, да.
0: Так, ну, мы тут, кстати, поднабрали еще парочку отличных треков для классного продолжения этого утра. Федук, губы целуют, и Two Colors, танцевалочкой Mad World. Далее.
2: Реклама. Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
3: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
2: А другие?
3: А другие? Ну, ждут доставку.
2: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
4: Тимофея Чаркова, 60.
5: Очередь к хирургу не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57 57 55.
6: Медицинский центр М+. Веропыту.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
9: Покупай у нас Чанган.
8: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
7: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75+, 2024 модельного года. Не
10: офята. Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
11: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
12: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
13: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Дракула. Называется история отзвучавшая. Ну и...
1: Как вот что ты хочешь сказать? Своего рода вампир появился или что? На это ты намекаешь?
0: Ну, я вот просто думал.
2: Жалюзи закрыты, солнце, чтобы тебя не светить. Да-да-да.
1: Сегодня это особенно важно.
0: Антон Колев далее продолжит этот вторник здесь, на Красной.
1: А сегодня, кстати, какая стадия Луны?
0: А ты что, в оборотня превратишься?
1: Ну, я типа...
2: Вот это вот.
0: Не, то, что ты как бы... Это понятно.
1: Ну, от оборотня у меня тоже кое-что имеется, да.
0: Нарастающая луна?
1: Нарастающая. Ты уже все так быстро проверил.
2: У меня приложение есть специальное.
1: Так, это нам подходит, это нам нравится.
0: Ну, в общем, на самом деле, никакой не отрицательный персонаж, а положительный во всех смыслах этого слова.
1: Я не знаю почему. Не знаю почему, но сейчас отсылка у меня произошла к мультфильму «Красавица и чудовище». Вот своего рода. Но он же тоже был неотрицательный.
0: Ну, тебе нужно что, обнять, поцеловать, чтобы полюбить тебя надо, чтобы ты превратился в принца.
1: А мне и так нравится в своем проявлении.
0: В общем, Антох, мы желаем тебе отличного, классного дня. Всем остальным тоже. Мы вернемся завтра и
2: раскачаем этот день.
1: Пока. В Тюмени 10 часов утра. Ну так и что, мои хорошие, добро пожаловать, это Радио Красная Армия. Мы продолжаем далее слушать музыку. У нас там много всяких разных хитов для вас приготовлено. Так что оставайтесь поблизости и никуда не уходите.

С армией только что, и в Тюмени уже 10 часов и 9 минут. Самое время нам с вами подумать о том, как спланировать свое обеденное время, или, может быть, обеденный перерыв, или, может быть, вообще в целом сегодняшний день. Я вам в этом чем-то частично смогу помочь, если вдруг, конечно же, у вас какие-то сложности возникают. И, повторюсь, второй день подряд буду вам намекать на то, что у нас здесь абсолютно открытое пространство, и если вы хотите вдруг пообщаться, то можно совершенно спокойно это делать в Максе 922-400-300-104.6. Я вообще открыт диалогу, давайте будем с вами на различные темы. Неважно, хотите ли вы какую-то свою боль вынести, или, может быть, какое-то наблюдение, или что-то такое, что-то вот подчеркнуть, пожалуйста, пишите 922-300-104.6. Ровно до тех пор, пока не начнут от вас сыпаться градом сообщения, я не перестану вам об этом напоминать. Поэтому, если вдруг у вас есть какие-то соображения по поводу обеда, то, пожалуйста, делитесь. Я, может быть, чем-нибудь вам смогу и помочь. В остальном все по нашим стандартам. Много различной музыки, как зарубежных хитов, так и отечественных. И вот, кстати говоря, кто нас с вами ожидает далее? Тот человек, который наделал немало шума на просторах сети интернет. Это Kanye West. И дуэль почему наделал, я думаю, вы прекрасно понимаете. Если нет, все разъяснения дам чуть позже.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: вами уже через минуты полторы. Дождитесь, пожалуйста.
1: Реклама.
2: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
3: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
4: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
5: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
6: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Привет, я риэлтор Евгений Прокопюк. И я выбираю жилой комплекс «Мотивы» за огромный парк внутри проекта и виды на Бор. Ищите новую квартиру на география.рф.
9: Застройщик ООО «ЗСБ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 20.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Артик и Асти, бриллиант. А еще заглянем с вами в тюменские новости, узнаем, что там интересного происходит, что-нибудь вам, да, расскажу.
2: Реклама.
3: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар Бар, Герцена 63.
5: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
8: «Шоу Гейрадзе. Вещанная сказка».
7: 51 87 30.

Фитшоп, что-то там про ломбарды и вот эти комиссионные магазины. 10 часов и 44 минуты в Тюмени. Я вам хочу рассказать о другом. Обещал новости тюменские. Вот, смотрите. Я в целом думал, что эта информация окажется рано или поздно подтвержденной, но тем не менее. В топ регионов с самыми нервными водителями вошла Тюменская область. Больше всего местных автомобилистов раздражают те, кто медленно едет во втором ряду. На таких водителей жалуются 71% опрошенных. Самих тихоходов участники опроса разделили на две категории. Новичков, которые боятся ехать быстрее, и опытных водителей, которые просто не хотят двигаться со скоростью потока. Ну что говорить, признаюсь честно, гости из других городов это замечали, что у вас в Тюмени какие-то слишком нервные водители. Я это замечаю, да я и сам периодически за рулем нервничаю. Поэтому в этой всей связи призываю всех нас быть чуточку более терпимыми и не скандалить на дороге. По крайней мере, так будет безопасно.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 17 градусов, на улице облачно с прояснениями. Днем сегодня плюс 19 и небольшой дождь, вечером до плюс 17 и ожидается малооблачная погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ну а далее на Красной Армии хит, прославившийся в сети, это Slater Dance. Услышим его буквально через одну минуту, никуда не уходи.
0: Реклама.
5: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
6: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
5: Кто? Горыныч?
6: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
5: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
7: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 750000.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
0: И слушай новые треки.
4: Ступай!
0: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай!
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.
4: Ступай!
0: vk.com/redarmyfm.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

Тюмени 11 часов утра. Этот день постепенно продолжается далее. Добро пожаловать сюда, на Красную Армию. У нас здесь все готово для того, чтобы музыкально продолжить этот вторник. Впереди Sea Unstoppable, до этого Holy Flame, ну а также Costa La Costa, Cherry Lady.

буквально поезд, который невозможно остановить. Именно об этом нам говорит Сия. Только что в треке, который называется Unstoppable, 11.09 уже в Тюмени. Продолжается далее утро, плавно перетекающее в день. День полноценно рабочий. Многие уже сейчас готовятся к деловому сезону, предстоящим школам, садикам и прочему всему остальному. Кстати, родители первоклашек, я вас прекрасно понимаю, потому что и сам оказываюсь в подобной ситуации. Ну что ж, поэтому нам расслабляться не стоит. Этого не планирую делать и я. Давайте сконцентрируемся и продолжим далее трудиться во благо всех своих семей. Как какой-то проповедник я тут, если честно, начал разговаривать, но все в порядке. Если что, не переживайте. Нет, с ума не сошел. Что касается погоды, то она сегодня нам благоволит небольшой дождь до плюс 20 днем, но я думаю, что это не станет нам помехой. Давайте, повторюсь, сконцентрируемся и будем далее вершить дела. Мы вам поможем в этом музыкально, тем более, что у нас здесь много самых разных новинок, в том числе на этой неделе. Одна из таких новинок ожидает нас прямо сейчас. Это диджей-дуэт Fastboy, трек, который называется Music Sounds. Ловите.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии прикольный хит. Это Эйв, Meet Me in the Dark. Ну и небольшой музыкальный нон-стоп, как говорится, нас ожидает тоже уже через 2,5 минуты.
2: Реклама.
3: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость диджей Миллер. Легенда

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена 63.
1: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
2: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
3: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
1: Есть даже логопеды и психологи.
3: М+, записывайтесь. 575-7555. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
4: Медицинский центр М+.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
6: «Тримет».
7: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОКРН 102-720-083-05-79.
8: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
9: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии лирик аутентично. Этот хит услышим с вами через 2.5 минуты. Дождемся вместе.
2: Реклама.
3: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
4: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600-666-600.
5: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
6: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени. 222-62-13.
7: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дум.рф. Реклама. Не оферта.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.

Ванкель Мутьям и Луис на Красной Армии только что. Трек, который называется My Head is a Jungle. Но иногда такое состояние у нас, конечно же, имеется. Да, кажется, что не просто какая-то голова, а какие-то джунгли внутри и так далее. Вообще, я сторонник того, чтобы для того, чтобы не достигать таких состояний, нужно в первую очередь активно двигаться. Да, потому что, как известно, движение — это жизнь. И тогда вообще никаких мыслей у тебя не возникает по поводу того, что там у тебя в голове происходит. Во-вторых, нужно посвящать себя каким-то полезным делам и занятиям. Ну, это у каждого человека, конечно, в своей жизни по-разному, кто что считает полезным. Но давайте так, я на своем примере скажу, что это вот опять же какие-то активности типа спорта и полезные дела, ну, помогать другим, например, почему бы и нет. И тогда вообще My Head is a Jungle, это вот не про нас с вами будет. 11.43 в Тюмени, продолжаем далее слушать музыку. Прямо сейчас суперхит ушедшего лета, уходящего, точнее, правильно будет сказать, Баинди, Хчо и Мот вместе с нами, Шаде.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Кайка и Макс Макнаун. Take me back. Послушаем эту новинку с вами через 3 минуты. Никуда не расходимся.
2: Реклама.
3: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах Plov Lounge. Вкусно, тепло и в хорошей компании. Plov Lounge – место для ваших лучших летних воспоминаний.
4: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20000 литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
2: И слушай новые треки.
0: Ступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
2: vk.com/redarmyfm.
4: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-350-600-091-906.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Вайп
0: на Красной Армии.
6: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
2: Плюс вайп
0: на Красной Армии.
7: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: Тюмени 12 часов. А в это время, как известно, у нас здесь наступает «Плюс Вайб». Та самая программа, которую можно отличить от работы и немножко позволить себе отдохнуть, еще и пару приятных бонусов получить. Какие, расскажу после Вани Дмитриенко, недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12:03 точное тюменское. Начинается «Плюс вайп». Устраивайтесь поудобнее. Это та самая часовая программа, в которой вы можете помимо музыки насладиться еще и парочкой приятных моментов. Будем обсуждать новости, будем с вами общаться. Если хотите, конечно, в любой момент можете писать свое сообщение к нам в мессенджер Макс 3-0. Это в моем номере. Я постоянно путаю. Вот 3-0. Так, давайте заново. 8-9-2-2-3-0-100-4-6. Вот куда необходимо писать нам, если хотите поделиться своим каким-то сообщением. Что еще нас с вами ожидает? Так это пара приятных бонусов. Один из них в самом ближайшем будущем — это возможность получить подарок от Красной Армии. Сертификат на 3000 рублей в ресторан «Максимилианс». Также ближе к середине часа разыграем билеты в кино. Вот, в общем-то, плюс-минус расклад такой. Но и, как я и повторюсь, продолжаем слушать музыку далее. Прямо сейчас с нами Филатов энд Кэрос иногда, а потом будем разыгрывать сертификат «Максимилианс». Оставайтесь поблизости.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов и 7 минут в Тюмени. Мы прямо сейчас будем разыгрывать сертификат ресторан Максимилианс на 3000 рублей. Если хочешь принять участие в этой игре, то тогда все, что тебе нужно сделать, открывай мессенджер Макс или, может, Телеграм 8922-300-1046. Вот номер телефона, на который стоит нам в мессенджерах отправлять свой вариант ответа на вопрос. Ну а вопрос мой сегодня будет по стандартам, связанный с сегодняшним днем, 18 августа. Быстренько расскажу вам о том, чем знаменателен этот день. Сегодня день лучших друзей, так что если у вас есть ваши бести, или как там девчонки помоложе называют своих лучших подруг, или, может быть, эти настоящие друзья у мужчин, то поздравьте их. День лучших друзей сегодня. Также сегодня Never Give Up Day, или, если говорить на нашем, день никогда не сдавайся. Это прекрасный повод для того, чтобы задуматься о том, что в любой трудной ситуации действительно никогда не нужно сдаваться. День электричества, праздник топора, ну а еще сегодня кое-какой день. А вот какой сегодня день, я вас и хочу, собственно говоря, спросить. Вопрос непосредственно про 18 августа. Какой праздник отмечается в России сегодня, 18 августа, из трех мною предложенных? Цифра 1 – день географа, цифра 2 – день бабушек и дедушек, цифра 3 – день водителя. Пишите 922-300-1046. Скоро будем подводить итоги, пока же парочку хитов еще послушаем.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12.15 Тюмени. Подводим итоги розыгрыша сертификата в ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей. Прямо сейчас с нами на связи Светлана. Света, доброго утра. Хочется по привычке сказать, но скажу доброго дня.
2: Привет, привет, ребята.
1: Привет, привет. Как проходит этот вторник у тебя?
2: Хорошо, позитивно, солнечно.
1: Хорошо, позитивно и солнечно. Как, впрочем, и должно посреди рабочей недели все происходить. Свет, мы поздравляем тебя с победой. Ну, судя по всему, ты оперативнее остальных разбираешься в праздниках, которые на текущий день у нас происходят. И верно ответила на мой вопрос. Я повторю, сегодня спрашивал вас о том, чем знаменателен для нашей страны такой день, как 18 августа, какой праздник отмечается в России. Было три варианта ответа. День географа, день бабушек и дедушек или день водителей. И верный ответ – это...
2: День географа.
1: День географа, да. Абсолютно верно. Еще есть такой факт, не знаю, знаешь ты о нем или нет, но в 1845 году было основано Русское географическое общество. Возможно, именно к этой дате и привязан, ну вот именно 18 августа 1845 года, к этой дате и привязан День географа. Наверное, не знаю. Но, тем не менее, этот праздник приносит тебе удачу и победу. Поздравляем тебя еще раз. Желаем тебе отличного
2: спасибо
1: дня.
2: Спасибо огромное.
1: И тебе спасибо. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Ну, а мы тем временем отправляемся далее покорять рабочую часть этого вторника, и в этом нам поможет в ближайшие три минуты дуэт Оли Серябкиной и Димы Уриха 8901. Ловите.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Дима Урих. И вполне себе такой успешный дуэт у них получился. 8-901 называется эта история. 12-19 Тюмени. Мы продолжаем далее. Плюс вайп, и нас впереди ожидает возможность получить подарок. Билеты в кино, в кинотеатр Атмос-Синема. Не пропустите. Готовьтесь к очередному киновопросу, а может быть и к музыкальному вопросу. Не знаю, как сегодня карты лягут, так и получится. До этого, конечно же, нас с вами ожидает много музыки. Будут и новинки, в том числе Оливер Хелденс, Софи Такер и Карлита, Джонни. Все это в ближайшем будущем. Еще заглянем в страничку новостей, посмотрим, что там активно обсуждается в сети. И об этих интереснейших инфоповодах я вам расскажу уже скоро. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
3: Покупай у нас Чанган.
2: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
4: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75 плюс 2024 модельного года. Не офята.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
9: Привет, я Дамира Минджисарова, риэлтор. Озера, парки и бульвары у дома – вот почему я выбираю «Географию». Ищите квартиры в развитых районах Тюмени на география.рф.
10: Застройщик ООС «ЗСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
11: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейдин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт автовруки.ру. Реклама ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
12: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
13: А можно попробовать?
12: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
14: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600-666-600.
15: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
16: Гиадзе, вещанная сказка.
17: 51 87 37.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Так, в Тюмени уже 12 часов и 26 минут, и я поделюсь с вами тем, чем и обещал, что расскажу вам, какие там истории обсуждаются в интернете активнее всего. Смотрите, есть две категории, локальные и нелокальные события. Если говорить о нелокальных событиях, то у нас Kanye West отгремел в Казахстане, и теперь появились слухи, что будет концерт в Питере, и даже кое-какие коллеги по цеху анонсировали розыгрыш билетов на этот концерт, но у меня есть ощущение, что этот концерт не состоится. Не хочу никого пугать, но вот такое вот ощущение у меня есть. Поэтому наблюдаем. Смотрим, что там Kanye решил предпринять в России. Будет или не будет, не знаю. Но, по крайней мере, очень много шумихи это наделало в ру-сегменте интернета. Поэтому это одна из таких очень горячих и обсуждаемых тем. Что касается тюменских различных пабликов, каналов и новостных лент, то здесь тоже у нас кое-что обсуждается активно. Во-первых, люди, вот это вот этим летом весьма популярен вопрос. А у вас пахнет еще или не пахнет? Ну, вы понимаете, да, что речь идет про воду, конечно же, не про что либо другое. Но вот я, например, заметил, что у меня не пахнет больше вода из-под крана. Где-то в каких-то районах по-прежнему до сих пор сильно. Вот. И, ну, по-прежнему у нас обсуждается две или три основных темы. Это уровень воды в реке Тура и в реке Пышма, это вторая тема. И также, ну, опять же, вот что касается воды, где она по своим органолептическим свойствам какой является. Вот плюс-минус и все. Это прям очень краткий вам дайджест новостных лент сегодня. Если это вот прям по верхним слоям пройтись, поэтому где-то возле кулера будете набирать воду, рядом будет коллега, вот, пожалуйста, поделитесь. Как минимум можете спросить, пахнет или не пахнет.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Манхэттен. В Тюмени 12 часов и 35 практически минут. Мы приступаем к розыгрышу билетов в кино, в кинотеатр Атмос Синема. И знаете, что я вам хочу сегодня, какой вопрос задать? Говорил же, да, что будет либо киновопрос, либо музыкальный вопрос. Так вот, сегодня он такой. Тема вообще весьма актуальная, горячая, как и сам персонаж, про которого пойдет речь. Так вот, в общем-то, наверняка вы слышали эту историю, что из-за релиза одного из фильмов про одного известного мучного персонажа был перенесен релиз выхода в кинотеатры, премьера, я не знаю, как называть, как хотите, прокат отложили фильма «Человек-паук». Так вот, из-за кого, собственно говоря, или из-за чего отложили выход «Человека-паука»? Вот это мне и напишите, пожалуйста. 922-300-104.6. Подведем итоги с вами чуточку позднее. Ну а пока продолжим слушать музыку. На подходе у нас трек, который называется «Градусы». Группа «Градусы» на ресницах. Уже через 3,5 минуты дождемся обязательно. И так пишите, из-за какого фильма перенесли релиз фильма «Человек-паук» в России.
1: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама.
2: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер. Легенда.

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63.
1: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
2: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
3: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
2: А другие?
3: А другие ждут доставку.
2: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле.
3: Все для школы.
2: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
4: Тимофея Чаркова, 60.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
7: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 20.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12:42 в Тюмени, и мы подводим итоги розыгрыша билетов в кино, и у нас на связи Лисан. Лисан, привет.
2: Привет.
1: Привет, привет. Так, ну, судя по всему, ты не так достаточно внимательно следишь за новостной повесткой, как минимум, и разбираешься в мире кино. Правильно ли я понимаю?
2: Ну, смотрю иногда, да, бывает.
1: Иногда смотришь. Что из последнего посмотрела? Такого, что могла бы порекомендовать сейчас всем тюменцам?
2: Ой, я давно уже не ходила.
1: Так. Ну, а вообще, вот из увиденного за всю жизнь, вот что ты точно могла бы сказать? Вот, ребята, вот это нужно 100% посмотреть.
2: Интерстеллар.
1: О, я как поклонник Кристофера Нолана, не могу не согласиться. Согласен. Интерстеллар. Так, хорошо. Ну, а вот эта история, о которой я говорил и задавал по ней вопрос, она тебе тоже знакома, конечно.
2: Ну, с Колобком, я думаю, все знакомы еще с детства.
1: С Колобком знакомы все с детства. Звучит, знаешь, как будто бы он какой-то персонаж-антагонист. С Колобком, конечно, знакомы все. Он нас в детстве... пугал, когда от бабушки ушел и от дедушки ушел. Но тут история была такая. Я спрашивал, из-за какого фильма, собственно говоря, перенесли выход в прокат фильм «Человек-паук». Итак, верный ответ, Лисан, ты уже, в принципе, его сказала, но давай еще разочек, громко.
2: Колобок.
1: Колобок, абсолютно верно, да. Последний богатырь — Колобок. Где, в общем-то, если я правильно понимаю, в роли Колобка у нас выступает Гарик Харламов. И это, ну вот, прям очень-очень и очень странно выглядит. Ну да ладно, не будем это обсуждать. Лисан, еще раз поздравляю тебя с победой. Желаю тебе приятного просмотра заранее. И в рамках текущего дня, конечно же, чтобы все у тебя легко сегодня вершилось.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо и тебе. Счастливо. Пока. Ну, вот так вот по будням на этой неделе можно у нас в Плюс Вайбе получить сертификат на 3000 рублей в ресторан «Максимилианс» и билет в кино примерно в это же время. Не пропускайте.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Рекорде на Красной Армии прямо сейчас трек, который называется Whisper. Имени 12 часов и 49 минут ровно. И под эти такие весьма летние ритмы мы отправляемся с вами далее покорять этот час. Впереди Дебалса, Magnetic уже скоро. Ну а пока...
1: Прогноз погоды.
0: Ну а пока прогноз погоды. В Тюмени плюс 20 и облачно, вечером плюс 17 облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, до плюс 13 градусов.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
1: Реклама.
2: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.

0: отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
2: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
3: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
4: Хватит копить. Пора действовать.
5: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
6: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени. 222-62-13.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

На Красной Армии только что Мия Бойко, трек, который называется «Экспонат», который успел уже, знаете, побывать где-то на вершинах чартов музыкальных и так далее. Ну и вот в очередной раз побывал здесь у нас на Красной Армии. Что там Мия Бойко периодически попадается мне в различных социальных сетях, и в основном это видео с ее репетицией, хотя... Признаюсь честно, ну, репетиции, знаете, это репетиционная база, музыканты там что-то, и вот и она, и подтанцовка. Хотя, признаюсь честно, я как человек творческий, как человек долгое время выступавший на сцене, ну и периодически выступающий, честно говоря, не знаю, что там репетировать. Да, 13.09, Тюмени, идем далее, впереди Мэри Гу, послушаем ее новый хит «Настоящий», до этого «Fast Boy», «This Feeling», но сперва давайте-ка вспомним хит от Шакира и Вайклифа Джина «Hips Don't Lie».

0: Реклама. ТНФ 2026 представляет.
1: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-экспо.
0: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
1: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
0: Билеты от 1890 рублей.
1: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
2: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Протело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Протело». Звоните 38 44 45.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.

0: 17 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, дороги Тюмени сейчас загружены на 3 балла местами затруднения. Самый крупный затор на Осипенко и 50 лет Октября от Немцова до Пермякова. Время проезда составит 15 минут, около 10 минут пробка на Республике от Максима Горького до Исторической площади. Всем удачи в пути.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Экономить на каждой поездке легко с гибридным автомобилем «Джили». Испытайте в деле у официального дилера «Автоград». Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии «Мерки Кремонт» с треком «Партино П». Всего лишь 2,5 минуты и продолжим слушать музыку. Далее дождитесь.
0: Реклама.
4: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
5: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
9: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
2: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет. На Красной Армии.
1: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
2: Плюс вайп.
0: На Красной Армии.

Тима Белорусских на Красной Армии только что со своими мыслями. Именно так его трек и называется. Ну, а у нас, наверное, мысли сейчас о том, как бы поскорее завершить рабочий день и отправиться отдыхать. Хотя, наверное, в этот день особо и не спланируешь прогулку, потому что я сижу сейчас и слышу, как за окнами нашей студии барабанит дождь потихоньку. Не совсем, конечно, приятная история. И тут же параллельно открываю прогноз от Яндекса. И да, в Тюмени сейчас до 20 градусов тепла, но при этом дождь идет на улице. Ну, что-то вот такое вот. Ладно. Любые невзгоды, любые вообще капризы природы и прочее всегда нужно принимать и воспринимать как нечто должное. У меня другого объяснения этому нет. 13.43 в Тюмени. Идем далее. Впереди моя Мишель на малиновой луне. Но сперва Мо, Мейджор Лейзер, DJ Snake, Lean On.

0: Реклама.
1: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
2: Покупай у нас Чанган.
1: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
3: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75+, 2024 модельного года. Нет, это...
4: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
5: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 430 000 рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар». Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени. 222-62-13.
6: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 250 000 рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56 81 82. 56 81 82.
3: У вас специализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Милый, ужас, помоги!
8: Я ехала, и тут камень в стекло, теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
9: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
8: Как-как?
9: 533-444. Записывай и звони скорее.
10: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.
11: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
12: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
13: И слушай новые треки.
12: Ступай!
13: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
12: Ступай!
13: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
12: Нас уже 18 тысяч.
13: Не хватает только тебя.
12: Ступай!
13: vk.com/redarmyfm.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: и не менее очаровательная Даша Русакова появляется здесь, в эфире Красной Армии. Даша, привет.
1: Привет, Антон. Я предлагаю нам с тобой поздравить большую, крупную половину нашего города, потому что у них сегодня стартует этап опрессовок.
0: Да, я сразу об этом и подумал.
1: Последний.
0: Вот мы с тобой эти ехидны поздравляем!
1: Это же не праздник, действительно.
0: Будет теперь кипятить воду. Будет неудобствами жить.
1: Ну, давай поздравим всех, кого миновала чаша сия.
0: Закончилась.
1: Чаша сия. Да. Тазик сий.
0: Да, это точно.
1: Вот. И пожелаем удачи.
0: Да, я согласен. Коэффициент продаваемости тазиков в отдельных районах, он сейчас увеличится сильно. Ой, ладно, хорошего дня, счастливо. Пока.
1: Пока. В Тюмени 2 часа. Рабочий день продолжается, ровно как и наш плейлист. Вот только рабочие часы скоро закончатся, а плейлист нет. На очереди Немига, довольная прямо сейчас Jonas Blue Girl.

Только что на Красной Армии была Сия с Бенгером Чарлиндер. В Тюмени 14 часов 11 минут. Передаю большущий привет тем, кто живет на Мельникайте, Одесской, 50 лет Октября и Харьковской. Вам досталась всю честь перенести последний и завершающий этап опрессовок. Так что ноль вообще злорадства, хоть я из вас.

что, ну, когда стояла жара жаркая, было прям сложно, хотелось постоянно сходить в душ, ну, а у вас, считай, душ уже на улице. Грубо как-то получилось или нет? Нет, получилось смешно, так что далее. Далее нас поддержат музыкальные исполнители, такие как Скунс и Тиофилиус Лондон. Послушаем.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим балдежную тему Dive into Me от Алока и Халида. С таким потрясающим настроем двигаемся далее. Будьте рядом.
2: Реклама. Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
5: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар. Герцена, 63.
6: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
7: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-0579.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
0: На Красной Армии.
2: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
3: Плюс вайп.
0: На Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет дерзкая Slayer с вещицей Dance. Расскажу, как ты можешь получить классные наушники от нашего партнера. Дождись.
2: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
4: Привет, я Дамира Минджисарова, риэлтор. Озера, парки и бульвары у дома – вот почему я выбираю «Географию». Ищите квартиры в развитых районах Тюмени на география.рф.
5: Застройщик ООС «ЗСБ «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
7: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
8: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг к знаниям начинается с комфорта.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
4: А можно попробовать?
3: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 20.

На Красной Армии прекрасная тема по волнам была только что. Это привет из прошлого от Бурита. Ну, а если мы заглянем в ближайшее будущее, например, в завтрашнее утро, то там тоже будет классно, потому что у тебя есть возможность выиграть наушники от нашего партнера. Устроить это могут Саша и Яна в шоу «Red» с 7 до 10 утра. Так что обязательно подключайся, слушай, побеждай. И помни, что есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Лайк, если узнала цитату, а если нет, ничего страшного, все равно звучит красиво. Далее еще больше красоты от Russian и Whiskey, да. Тема называется «Понга». А прямо сейчас диджей Годжа «Мичико»

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 18, местами идет небольшой дождь. Ближе к 5 дождь повторится, ночь пройдет без осадков, при плюс 13.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что замечательное от Люси Чеботиной. Тема «Зеленые глаза».
5: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня развивает.
1: Буквально минуты с небольшим этот поп-хит в твоих динамиках.

0: 12 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
2: А можно попробовать?
1: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Тюмени 15 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, как тюменский рэпер стал звездой соцсетей. Пока же послушаем кое-что танцевальное от The Balls. Тема «Magnetic». Делай громче.

На Красной Армии, пожалуй, главный хит этого лета – «Дракула» от Тейм Импала и Дженни. Музыканты говорят, что за этим треком стоит огромная работа. Было десятки дублей, оно и слышно. А вот тюменский рэпер Оджи Будда попал в топы соцсети абсолютно случайно. Более того, он старался не попасть в кадр, но залетел на миллионы просмотров. Все дело в том, что одна девушка, один блогер, снимала видос в какой-то кофейне, и у нее на фоне какой-то пацан хотел сделать заказ, она его упорно снимала, он упорно пытался не попасть в кадр. А потом уже оказалось, что это тот самый Оджи Будда, и так как видос очень смешной, все изрядно так кекнули, и ты можешь его тоже посмотреть в нашем канале ВК, Радио Красная Армия, там действительно Оджи Будда. Вот только блогер утверждает, что она понятия не имела, кто стоит следом за ней, и просто типа флиртовала с каким-то пацаном. В общем, заходи обязательно, это поднимет тебе настроение, либо же укрепит уже имеющийся настрой. В этом также с нами диджей Smash Артем Качер. Услышим тему клатча. А прямо сейчас Алекс Клэ, Too Close. Это Красная Армия.

0: Включайся.
1: Реклама.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейдин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щепин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
4: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
5: Гиядзе, вещанная сказка.
4: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. Я выбираю дивный квартал озером за школу Лира с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
9: Застройщик ООС «ЗАИС по недвижимость» РНВ 72-23-22-2025-28-08-2029.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем светлый трек от Басты и группы «Моя Мишель». Расскажу, как ты можешь поужинать за наш счет. Не пропусти.
2: Реклама. Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
3: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
2: А другие?
3: А другие ждут доставку.
2: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле.
3: Все для школы.
2: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
4: Тимофея Чаркова, 60.
5: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
6: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
7: Гиадзе, вещанная сказка.
6: 51-87-37.
8: Категория 0+.
5: Тройная выгода в N+. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
10: С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением. С трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
11: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20.
12: Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Неоферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
13: Вайб, вайб, плюс вайб
0: на Красной Армии.
1: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
13: Плюс вайб
0: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

На Красной Армии Темпер Сити с темой Self-Away ребята ворвались в музыкальный мир совсем недавно и двигаются успешно. Можно назвать их фрешменами. Ну и мы очень даже фреш, кстати. В связи с новым сезоном у нас много обновлений. Одно из них — это Антон Колев в качестве ведущего программы «Плюс Вайб». Это значит, что шуток и крутой музыки будет еще больше. А еще не забывай про подарки. На этой неделе ты можешь поужинать за наш счет в ресторане. Не пропусти правила игры с 12 до 13 часов по будням в программе «Плюс Вайб». Ну и сейчас тоже не пропадай, потому что у нас на очереди еще один Антон, и это Антон Токарев с красивой историей «Седьмой лепесток». Послушаем сразу после «Блэ Бауэр» «Color Out for You» на Красной Армии.

0: еще немного, это толдовый саунд в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: Очередь к хирургу. Не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57 57 55.
3: Медицинский центр М+. Верь опыту.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29 400. Приезжайте, Республики 280. Волга. Выгодно, надежно, стильно.
6: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
7: Гиадзе, вещанная сказка.
8: 51 87 37.
9: Категория 0+.
2: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
10: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
2: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до миллиона рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
11: Покупай у нас Чанган.
2: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29 400.
4: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75+ 2024 модельного года. Не офферта.

0: 16 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 24.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Тюмени 4 часа. Мяу, на связи Даша Русакова. Я тут узнала, что в нашем городе появился отцовский клуб. Расскажу подробнее чуть далее. Пока же слушаем музыку, лучшую музыку на планете Земля.

Sad Girls, а я, как и обещала, рассказываю про одну новую коллабу в Тюмени. Это отцовский клуб. Такой тренд пришел к нам из Новосиба, Москвы, Санкт-Петербурга. Сбор пап с детьми в определенном месте. Это такое мероприятие, которое прошло совсем недавно. 20 мужчин приехали со своими детками, вместе проводили время, делились лайфхаками, обсуждали насущные проблемы, ну и просто классно проводили время. Считается, что это будет не разовая акция, что папы будут собираться регулярно, и я считаю, что это прекрасно, потому что, ну, скорее всего, на детской площадке больше все-таки мам, чем пап, а обсудить некоторые детальки хотелось бы все-таки вместе, как-никак опыт у всех разный и у всех интересный. То же самое можно сказать и о нашем плейлисте «Разный и интересный». Впереди танцевальная тема «Beautiful Places» от Тиесты и Брианы Грейс, ну а прямо сейчас классный такой поп-рок от DVN «Можно я с тобой?» Это «Красная армия».

0: Включайся.
1: Реклама.
2: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах Plov Lounge. Вкусно, тепло и в хорошей компании. Plov Lounge – место для ваших лучших летних воспоминаний.
3: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи – Бульвар-бар. Герцена, 63.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: 17 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
6: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Свою огненную новинку представит Джоэл Кори. Она называется «Whisper». Ну а где заценить все топовые новинки этой недели, расскажу уже скоро.
2: Реклама.
3: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
4: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
3: Кто? Горыныч?
4: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
3: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
5: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
6: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу
7: «Гиядзе. Вещанная сказка».
6: 51-87-37.
8: Категория 0+.
9: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. Я выбираю дивный квартал озером за школу Лира с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
10: Застройщик ООО «ЗАИСБ. Недвижимость». РНВ 72-23-122-2020.

0: 28.08.2025.
1: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00.
2: Автодром Метелевский.

0: пятницам для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щипин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-253-600-091-906.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
0: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
0: Ступай! vk.com/redarmyfm

которой, кстати, Алиси новинки, а все свежие треки сразу ты можешь послушать буквально через 20 минут в нашей группе ВКонтакте. Открывай сообщество с фирменной звездочкой на аватарке, вступай в него и оставь вкладку «Открытые». В 17.00 треки подгрузятся, и ты в числе первых услышишь их и сможешь сразу что-нибудь добавить себе в плейлист. Что же касается офлайн плейлиста, то здесь тоже все очень масштабно, невероятно от звонкого прозвучится совсем скоро. А прямо сейчас AVE, Meet Me in the Dark на Красной Армии. Роскошного тебе вечера!

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 19, местами идет небольшой дождь. Предстоящая ночь пройдет без осадков при плюс 13, завтра плюс 19 и тоже небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди заряжена тема «What if» от Нефтуника. В такой динамике будем двигаться далее. Не переключайся.
0: Реклама.
2: Автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
5: И слушай новые треки.
0: Ступай!
5: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
5: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
5: vk.com/redarmyfm.
6: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер, легенда российской клубной сцены, музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи — Бульвар Бар, Герцена 63.

0: всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
2: А можно попробовать?
1: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 20.

Тюмени 5 вечера. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, сколько платят коучи, чтобы выглядеть успешными. А еще послушаем Sebastian Drums и Avicii, My Feelings For You.

Красной Армии. Ну, а далее будет «Не дали реки». Я обещала рассказать про то, сколько платят бизнес-коучи, чтобы выглядеть успешными. Так вот, такая правда жизни. В Москве коучи и ведущие курсов, чтобы добавить

58 тысяч рублей. Ну, это сама аренда плюс работа видеографа. Не знаю, лично я больше доверяю блогерам и специалистам, которые не приукрашивают ничего в своей жизни. А мой самый любимый аккаунт — это и вовсе аккаунт какой-то кошки-чепухи у какого-то парня, который снимает ее в самой обыкновенной однушке. У них там

теми, кто любит эту кошку и этого пацана. В общем, кому как больше нравится, я за любой кипиш и, естественно, за музыку, которая его добавляет. Впереди им приятная суета от French Montana и Макса Би. Ever Since You Left Me, а прямо сейчас Джонни Федук. Лето на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: А вот и нежнятина диджея Годжа, песня «Мичико». Вот так красиво продолжим этот вечер. Оставайся рядом.
2: Реклама.
3: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость диджей Миллер. Легенда.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
2: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Чанган объявляет летние цены в Автограде. Выгода до 1 000 000 рублей. Успейте приобрести свой Чанган с ошеломительной выгодой.
4: Покупай у нас Чанган.
3: За подарками и выгодами приезжайте в Чанган-центр «Автоград». Звоните 29-400.
5: Подробности в отделе продаж. Выгода действует на Чанган CS75 плюс 2024 модельного года. Неофита.
6: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.
7: Замените стекла в моей машине.
8: Какой у вас автомобиль?
7: Современный.
8: Конечно, заменим.
9: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
10: Вайб. Вайб. Плюс вайб.
11: На Красной Армии.
12: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
10: Плюс вайб
11: на Красной Армии.

0: свежим выпуском новостей. Тебе слово.
1: Добрый вечер. В Тюмени завершается благоустройство площади Борцов Революции. В центре установлен фонтан, точная копия того, что украшал площадь в конце 19 века. Также здесь воссоздали историческую арку. На площади появится новая детская площадка, многоуровневая система освещения и амфитеатр. Завершить работы по благоустройству планируют осенью. Работы идут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Всего в этом году благодаря нацпроекту в Тюменской области отремонтируют 6 общественных пространств. За последние 2 недели цены на популярные марки бензина в Тюменской области снизились на 15,5% и 18%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Тюменьстата. Средняя цена дизельного топлива за тот же период упала на 11%. Как отмечает РБК Тюмень, снижению предшествовал резкий рост. В конце июня, начале июля цены на топливо в регионе поднимались до 27% в зависимости от сети и вида топлива. На некоторых АЗС топливо и вовсе исчезало. В Тюмени прекращено движение транспорта по улице Томской в районе пересечения с улицей Курчатова. Ограничение будет действовать до 11 сентября. Здесь будут строить сети ливневой канализации, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Возможные маршруты объезда по улицам Курчатова, Саратовской, Рылеева. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.

0: пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в Тюмени 5 баллов. Крупнейший затор на Мельникайте от Жигулевска до Республики. Также на Профсоюзной вдоль Мариса Тереза от 50-летия Октября до Малыгина. И на Тимофея Чаркова от базы ОМОНа до улицы Щербакова. Всем, кто за рулем и на пассажирском, удачи!
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» – это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29 400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди горячая новинка от Zivert Ever и Direct Reels. Давай на самый верх.

0: Впереди этот атмосферный трек через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама. Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
2: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Моле.
1: А другие?
2: Ждут доставку.
1: 1 сентября в Тюмень-Сити-Моле. Все для школы. Одежда, обувь, техника,

0: канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно. Тимофея Чаркова, 60.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
6: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
7: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Минуты эти кайфы в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
3: Гиадзе, вещанная сказка.
2: 51-87-37.
4: Категория 0+.
2: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28-50-66. Сайт автовруки.ру. Реклама ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321-353-600-091-906.
5: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29-400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
6: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех автожидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600. 666-600.
7: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
8: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Sequoia Парк.
9: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82. Госпитализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте Наш дом РФ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Если вы занимаетесь музыкой, вы точно о нас знаете. Если еще нет, самое время начать. Магазин «Музыкальный арсенал». Гитары, клавишные, скрипки, укулеле, духовые. Широкий ассортимент и конкурентные цены. Тульская, 4.

0: Только что на Красной Армии мы слушали Теодору и Дизи с темой «Мелодрама». Далее с тобой будет Сергей Белявский. Привет, Сереж.
1: Да, привет. Слушай, ну Канье же приезжает.
0: Да, все уже гремят об этом.
1: Да, это потрясающая новость, но тут еще и еще одна потрясающая новость. Так. Наш президент собирается встретиться с Канье Уэстом.
0: Так, обсуди, значит, проблемы мирового хип-хопа.
1: Да, скорее всего. Какой-то кризис, что ли, назревает или что, не понимаю, в мировом хип-хопе. Может, он фанат Канье Уэста.
0: Слушай, ну, рок наступает на пятки, знаешь, рискует возродиться. И силы лучших просто объединяются, чтобы спасти хип-хоп.
1: Мне просто интересно, о чем президент и Канье Уэст могут разговаривать.
0: Может, ну, там баттл какой-то?
1: Ну да, биф какой-то намечается, возможно. Ну, вообще прикольно, интересно, да. Я бы послушал, знаешь, какое-то интервью, может, было бы...
0: Да.
1: Было бы прикольно. Ну, тебе пожелаю классного вечера. Мы дальше будем отдыхать вместе с крутой музыкой. 6 часов в Тюмени. О, да, я уже вижу, впереди у нас действительно крутой саунд, Rolling in the Deep, это Адели, прямо сейчас насладимся Ваней Дмитриенко, недоступно.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Легенда Адель, Your Last Nigga Rollin' in the Deep. Другая легенда, кстати, приезжает к нам давать свой концерт. Конечно же, я про Канье. И вот тут новость в тему. Владимир Путин может встретиться с Канье Уэстом, заявили в Госдуме. Первый зампред комитета по международным отношениям Светлана Журова отметила, что все зависит от занятости президента. Ну что, там намечается коллаба, какие-то насущные проблемы хип-хопа обсуждать. Я не знаю, что может, о чем может говорить президент с Канье Уэстом, но послушать это в любом случае интересно. Далее, кстати, из интересного у нас новинка Акмаля, «Любовная», так она называется, и прямо сейчас Гаязов Brothers Santa Lucia. В Тюмени 18 часов 12 минут. Меня зовут Сергей Белявский, всем большой привет и классного вечера.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем группу «Градусы» на ресницах. Уже через 3 минуты на Красной Армии, ну а чуть позже не забудь про свежий выпуск новостей.
2: Реклама. Управлять по-старому уже не работает.
3: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
2: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
3: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
2: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
3: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС, Воротилинь, ОГНС-7720-35-866-8-16+.
4: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПСФ ЗОЧИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: Николай, здравствуй.
1: Добрый вечер. В Тюмени завершился первый этап работ по созданию дополнительных выделенных полос для общественного транспорта. В этом году автобусы получили преимущество на проезжей части на нескольких улицах города. Обозначенные буквой «А» полосы появились в двух направлениях: по улице Пермякова от Республики до 50 лет Октября, по улице Мельникайся от 50 лет Октября до Широтной, от Широтной до Федюнинского, а также в одном направлении по улице Профсоюзной от 50 лет Октября до Республики. В следующем году расширение сети автобусных полос будет продолжено. Власти Тюменской области рассчитывают кратно увеличить площади для размещения резидентов индустриальных парков. Об этом сообщил губернатор Александр Моор на ежегодной пресс-конференции. В первом парке Боровский сейчас 22 резидента. Общая площадь новых парков Боровский 2 и Боровский 3 в 7 раз превысит площади действующих индустриальных парков. Помимо этого в регионе создают еще две такие площадки – Московский и Рощино. Развивается промышленный технопарк ДСК-500. В Тюмени ограничено движение транспорта по улице Андрея Кореневского от дома номер 22 до пересечения с улицей Новоселов. Здесь произошло проседание проезжей части в районе коллектора ливневой канализации. По предварительной информации, ремонт продлится до 20 сентября, сообщает госавтоинспекция Тюменской области. Объезд возможен по улицам Кремлевской и Новоселов. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.

0: пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, дороги в Тюмени загружены на 5 баллов. Небольшие затруднения на Осипенко и 50-летие октября от Немцова до Одесской. Время проезда 16 минут и 15. Постоим на Тобольском тракте от остановки больницы Водников до улицы Жуковского.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер BLG в Тюмени.
3: Кроссоверы BLG – это ваш комфорт, доступная цена и экономичный расход топлива. Только до конца месяца «Автоград» предлагает автомобили с большой скидкой. Звоните 29400. Если BLG, то в «Автограде». Реклама. У «Автоградгарант» не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Будем слушать Филатова, Кэроса, СТ. «Там, где рассвет». Всего через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
6: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
7: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
8: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
9: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
8: А другие?
9: А другие? Ну, ждут доставку.
10: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
11: Тимофея Чаркова, 60.
12: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
13: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
14: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
15: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
16: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

Завтра встречай утреннее шоу Red. Свежие отдохнувшие ребята будут поднимать тебе настроение, раскачивать твой день и, конечно же, делиться подарками. Все это включено с 7 до 10 в утреннем шоу Red. Присоединяйся, подключайся, просыпайся и получай кое-что прикольное в подарок. Далее получим порцию отличного саунда. Jonas Blue, Girl на подходе. И прямо сейчас Holiday Boy, Loco La Vida. В Тимине 18 часов 45 минут. Всем хорошего вечера. We'll be right back.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс, погода в Тюмени к этому часу плюс 19 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 20 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Бауэр с пластинкой «Calling Out For You». Ждем этот яркий саунд всего через 2,5 минуты.
0: Реклама.
2: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
4: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
5: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
4: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: 12 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
4: На Красной Армии.
1: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в барбершоп и ресторан. Подключайся с 12 до 13 часов.
4: Плюс вайб.
5: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Тюмени 7 часов. На дорогах у нас все спокойно, всего 4 балла. Есть небольшой затор на Щербакова, но и с этим мы справимся. Конечно же, в компании топовой музыки. Тима Белорусских, «Мысли» прямо сейчас.

На Красной Армии Хамалинова и с лирической историей «Птичка». Ну а завтра тебя ждет только отличное настроение в программе «Плюс Вайп». Ну и, конечно же, подарки с 12 до часу. Включай Красную Армию, делай небольшой перерыв. Наслаждайся лучшей музыкой, лучшим настроением и, конечно же, подарками. Все это специально для тебя по будням. Далее точно так же для тебя появится Миш Миллер, «Хей на-на-на». И прямо сейчас «Дивак» с темой «Slow Down». В Тюмени 19 часов и 10 минут. Всем отличного вечера.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
1: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
0: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
1: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
0: Билеты от 1890 рублей.
1: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
2: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Протело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Протело». Звоните 38 44 45. Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость – диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи...

0: Место встречи – Бульвар Бар, Герцена 63.
1: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Красивая история «Если я буду танцевать». Это Баста и Майя Мишель. Ровно через 3 минуты на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Бульвар-бар продолжает собирать лучших. 22 августа. Специальный гость – диджей Миллер.

0: Место встречи – Бульвар-бар, Герцена, 63. Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
1: Вижу континент! СТО «Автоконтинент». Осуществляем ремонт ходовой части автомобиля, замену всех авто-жидкостей, диагностику ДВС, заправку кондиционеров и развал схождения. Запчасти в наличии и на заказ. Собственный склад. СТО «Автоконтинент». Автомобильная территория. 666-600.
2: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
3: «Тримет». Город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-05-79.
4: «Секвойя парк». Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». «Секвойя парк».
5: Милый ужас, помоги!
6: Я ехала, и тут камень в стекло. Теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
7: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
6: Как-как?
7: 533-444. Записывай и звони скорее.
8: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

с темой Манхэттен. Очень аутентичная вещица получилась. Ну, а я хочу напомнить, что завтра с 7 до 10 здесь, на Красной Армии, вновь стартует шоу Red. Присоединяйся обязательно к Саше Самойлову. Я не Кушнир. Ребята, раскачают твой день, поднимут настроение, поделятся подарками. Все это специально для тебя. По будням, естественно, ребята будут тебя ждать. Ну, а нас далее ждет легендарная вещица See You Again, Уиз Халифа, Чарли Пус. И уже сейчас по Индии Хчо Мод с пластинкой Шаде. В Тюмени 19 часов 45 минут. Всем легкого вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится певица Рэй с мощной вещицей «Where is my husband?». Буквально через полторы минуты.
2: Реклама.

0: 17 августа утреннее шоу «Рэд» возвращается. Новый сезон, новые рубрики, новая ведущая.
1: Всем привет, меня зовут Яна. Давайте знакомиться. Подключайтесь каждое утро по будням с 7 до 10.
2: Получается, только я один старенький остался.
3: Интернет без гигабита, как август без арбузов. Купил арбуз? Теперь купи интернет.
4: А можно попробовать?
3: Конечно. Подключайте гигабитный интернет на сайте Метросети. У них как раз акция. Вот и попробуйте.
5: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
6: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Вступай!
7: И слушай новые треки.
6: Вступай!
7: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
6: Вступай!
7: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
6: Нас уже 18 тысяч.
7: Не хватает только тебя.
6: Вступай!
7: vk.com/redarmyfm
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

8 вечера в Тюмени. Где бы ты ни был, чем бы ты ни занимался, рекомендую делать это в компании классной музыки. Далее у нас Биби Рекса, Дэвид Гетта, Сет Гёрлс и прямо сейчас Коста Ла Коста, Черри Леди.

Достойна ли эта работа твоего внимания и вообще главного тюменского чарта? Выборка зависит только от тебя и твоего голоса. Ждем его непременно на radarm.fm. Оставляй, не забывай поддерживать своих любимчиков. Ну и не забывай, что в пятницу прозвучит двадцатка лучших. Самая яркая музыка недели. Будем ждать тебя. Далее также дождемся Филатова Кэрса среди счастливых людей. И уже сейчас вспомним трек Whistle от Flowrider. В Тюмени 20 часов и 8 минут. Всем приятного вечера.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Диджей Гоха с пластинкой Мичико. Уже через 2.5 минуты здесь, на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
8: Сколько летних вечеров осталось? Не считайте, просто проведите их красиво. Ловим уходящие моменты лета на террасах «Плов Лаунж». Вкусно, тепло и в хорошей компании. «Плов Лаунж» – место для ваших лучших летних воспоминаний.
9: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим Джоэла Кори, Whisper. Полностью послушаем через минуту с небольшим.
2: Реклама.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

Это Люс Чеботина на Красной Армии. Ее красивая пластинка «Зеленые глаза». Ну и также красивым делимся с тобой в нашем канале. Во-первых, во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Ну и, конечно же, в группе также с тобой делимся свежими новостями нашего города. И не только свежей музыкой. И, конечно же, будут подарки. Так что подписывайся, не пропускай ничего важного, интересного и музыкального. Далее, кстати, музыку тоже не пропускай. Вся она будет здесь, на Красной Армии. Меня зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера!

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 20 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: Реклама.
4: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
5: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
4: Кто? Горыныч?
5: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
4: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
6: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
8: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: Реклама.
1: Бульвар Бар продолжает собирать лучших. 22 августа специальный гость — диджей Миллер. Легенда российской клубной сцены. Музыкант и продюсер, чьи сеты знают по всей стране. Место встречи — Бульвар Бар, Герцена 63.
2: Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Красная.
1: Красная армия.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60 120.

0: для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта – реальность. С компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе трейд-ин с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Телефон в Тюмени 28 50 66. Сайт «Авто в руки.ру». Реклама ИП Щирин Алексей Николаевич. ОГРНП 321 353 600 091 906.

0: Красная армия.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: для всех тюменцев. 990 рублей. По воскресеньям детям. Бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
3: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Новые автомобили «Волга» в «Автограде». Звоните 29400. Приезжайте. Республики 280. «Волга». Выгодно. Надежно. Стильно.
11: Никто не отменял дождливые дни. Никто не отменял пробки. Но никто не отменял и счастье. Первый ключ от своей квартиры. Первый семейный ужин. Первое утро в доме, который действительно ваш. Инка. Несмотря ни на что, строим счастье. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
12: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

где все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.